тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 10 августа, и наша тема сегодня — «Те, кто идут к Богу шаг за шагом». Место Писания, Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих, где Петр упал на колени и произнес: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Слово «Господи» — греческое слово «куриос», которое означает «владыка», «господин всего», «я полностью подчиняюсь тебе». И вот что имел в виду Петр. Это довольно интересно, потому что, изучая историю Петра в Писании, можно увидеть, что он 4 раза встречался с Христом, прежде чем назвал его Господом. Первый раз Петр встретил Иисуса на берегу озера и был под сильным впечатлением от той встречи. Второй раз он присутствовал на собрании, где Иисус исцелял больных, но так и не обратился в веру. Третий раз Иисус пришел в дом тещи Петра и даже исцелил ее. Иисус совершил много деяний на глазах у Петра, но Петр все не обращался. И потребовалась 4-я встреча с Христом, чтобы он, наконец, назвал его Господом. Только когда Иисус умножил рыбу в озере, это действительно коснулось сердца Петра, и он назвал его Господом. Не отчаивайтесь, если люди не спасаются от первого свидетельства. Некоторые люди идут к Господу шаг за шагом. Будьте верны, продолжайте рассказывать им об Иисусе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о разнице между буквой закона и голосом Духа. Ты, Господи, сказал, не может нарушиться Писание. Евангелие Иоанна 10:35. Ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Евангелие Матфея 5:18. Во удостоверение непреложности твоей воли, неотменности твоей воли, ты даже клялся Аврааму. Какие гарантии! Над Араратом ты перекинул первую радугу в знак того, что никогда не забудешь свое обещание Ною, что не потопишь мир водой. Ты превознес Слово Твое выше всякого имени Твоего. И вот я чувствую себя Марией, благоговейно слагающей все слова Твои в сердце своем, и в который раз, изумленный верностью Твоих сказаний, вместе с пророками повторяю, да сбудется реченное. Но неожиданно для себя самого, где-то там в тайниках своей души, я начинаю испытывать некую неловкость, беспокойство, я бы сказал. Я пытаюсь отвернуться от этой неприятной назойливой мысли, но при этом понимаю, что она и есть причина моей тревоги. И вот я решаюсь идти ей навстречу, чтобы сразиться с нею и одолеть ее, иначе не будет мне успокоения. Но по мере того, как я начинаю к ней, к этой мысли приближаться, беспокойство мое только нарастает от того, что я интуитивно понимаю, что, скорее всего, не я, а она, эта мысль, одолеет меня. Чего же я страшусь? Откуда беспокойство? От чего прячусь? Оказывается, я не в тебя верую, а только в твои писания. И при этом сам понимаю, до какой степени нелепо это умозаключение. Разве можно отделить послания от их автора? Разумеется, нет. Но я отделяю и делаю это сознательно, по очень необычной и хитрой причине. Писания запечатаны. От них уже не убавить и к ним ничего не прибавить. Но Ты, Господи, не ограничен Писаниями, как равно и всяким другим откровением Себя во Вселенной. Если заповеди Твои есть истинные прописные, то воля Твоя продолжает открываться бесконечно. Как раз это меня и страшит. В Писаниях ты обусловлен, как в деловом соглашении. А за пределами Писаний ты суверенен. Бог священных Писаний уже все сказал. А ты, который говоришь сегодня, еще сказал не все. Я не подозреваю тебя в переменчивости или непостоянстве, ибо ты Бог неизменный в слове. И опять-таки знаю я это из Писаний твоих прежде, нежели из личного опыта. Я боюсь не буквы твоей, а голоса. Тебе и нужды нет изрекать новое, ибо мы прежнего не услышали. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 августа. Слушайте внимательно. И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какое мерою мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Евангелие от Марка 4:24. В Библии сказано, что в последние дни появится множество лжепророков, которые будут говорить то, что многие люди захотят услышать. Люди будут верить любому, кто будет ублажать их слух приятными речами. Ради льстивых и приятных слов они отвернутся от поиска истины и обратятся к мифам и выдумкам. Смотрите второе послание к Тимофею, 4 глава, стихи с 3 по 4. Они увлекутся духовными практиками, которые не имеют никакого отношения к Божьему Царству. Эти теории могут казаться духовными, но исходят от нечистых духов. Никогда прежде всяческие экстрасенсы и медиумы не атаковали нас своей ложью с таким усердием. По телевизору постоянно показывают людей, которые общаются с умершими. На самом деле они общаются со злыми духами, которые частично говорят правду о прошлом, но при этом лгут относительно будущего. Это запрещено в Писании. Смотрите книгу Левит 19:31. Бог говорит, что обратит свое лицо против любого, кто обращается к колдунам и вызывающим мертвых. Смотрите книгу Левит, глава 20, стихи 6 по 7. При этом некоторые христиане читают гороскопы и консультируются у экстрасенсов. После этого они удивляются, почему в их жизни царит хаос, а в их сердце отсутствует мир. Поймите, что нельзя искать руководство у кого-то, кроме Бога. Если вы занимаетесь чем-то подобным, я настоятельно советую вам немедленно покаяться, попросить у Бога прощения и полностью отказаться от этого. Только у Бога есть все ответы, которые вам нужны. Божье слово на сегодня. Не играйте со спичками, они могут привести к пожару. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим детем.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, есть ли у нас доказательства, что существует жизнь после смерти? Что Библия об этом говорит?
1: Конечно же, есть доказательства. В действительности эти доказательства и стали основой христианской веры. Когда-то еще много-много лет до Иисуса Христа в книге Иова были написаны слова: когда человек умрет, будет ли он опять жить? То есть этот вопрос, конечно же, интересовал людей на протяжении тысячелетий. Очень важный вопрос. И именно победа над смертью стала главной целью обещания Бога послать Мессию. Это обещание было связано с грехом человека. Когда люди согрешили, то главным последствием греха была смерть. Смерть прежде всего физическая, и потом смерть это духовная, когда человек разделяется с Богом, он не имеет общения с Богом, и, естественно, без Бога он не может жить, он находится в состоянии мучения. По этой причине Бог и стал готовить глобальный план искупления, в результате которого Его Сын, вторая личность Божества, Иисус Христос, пришел на землю, Он стал человеком стопроцентным, Он стал человеком для того, чтобы умереть. И вот о нем написаны следующие слова. В послании к евреям сказано об Иисусе Христе, что Он принял плоть. Это вторая глава, послание к евреям. Здесь сказано следующее. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». То есть пришествие Иисуса Христа на землю как раз и было связано именно с этим вопросом, с победой над смертью, чтобы человек мог жить после смерти, чтобы он мог победить смерть и иметь вечную жизнь. Так вот, так как об этом говорилось на протяжении всего Ветхого Завета, и так как именно об этом Иисус говорил снова и снова, Иисус, обращаясь к своим ученикам, Он много раз говорил. Он говорил: «Меня арестуют, меня подвергнут истязаниям, страданиям, меня распнут». И Он говорил много раз: «И я в третий день воскресну». Так вот, воскресение Иисуса Христа стало главным доказательством не только того, что жизнь после смерти существует, оно стало главным доказательством верности всего Божьего плана спасения. В принципе, все христианство или стоит, или падает именно на этом факте. Вот почему апостол Павел в послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам, в 15 главе, он говорит: «А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна». Вот поэтому он в этой же главе приводит доказательства, говорящие о том, что воскресшего Иисуса Христа видели сотни людей. Вот буквально как написано здесь. «И что явился Кифе», то есть Петру, потом 12 апостолов, «потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». То есть апостол пишет это послание, ну, примерно через 30 лет, может быть, после воскресения Иисуса Христа. И он говорит, что есть еще в живых большая часть из тех 500, которые видели воскресшего Христа. «Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу», и он описывает свое обращение. То есть апостол Павел приводит достаточно много свидетельств людей, которые видели воскресшего Иисуса Христа. Кроме того, есть еще один очень важный фактор, говорящий, подтверждающий то, что Иисус в действительности воскрес, и значит, есть жизнь после смерти. Этот фактор был выражен в том, что все проповедники об Иисусе Христе, первые проповедники, апостолы, которые пошли и стали проповедовать, они отличались некоторыми особенностями, особые качества у них были. До того, когда Иисус воскрес, они были в страхе, они, написано, разбежались в Гефсиманском саду, они не были готовы даже постоять рядом с ним, когда его истязали, когда он умирал. И вот после того, когда они соприкоснулись с воскресшим Христом, они были готовы умереть за него. Они были готовы проповедовать Евангелие, и в действительности все они пострадали за Христа. И все, кроме евангелиста Иоанна, кроме апостола Иоанна, все умерли мученической смертью. По одной причине – они проповедовали о воскресшем Иисусе Христе. Это говорит о том, что они имели глубокую убежденность в том, что Иисус в действительности воскрес. Это и есть самое яркое доказательство, которое говорит о том, что жизнь после смерти есть.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

Христианские притчи. Лот и его дочери. Вышел Лот из Сигора и стал жить в горе. И с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, говоря: «Он от отца моего, он отец муавитян до ныне». И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бенамми, говоря: «Он сын рода моего, он отец аммонитян до ныне». Книга Бытия, глава 19, стихи с 30 по 38.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

сядешь на престоле ты. Ты дал им очень простой ответ, что точных сроков пока еще нет.

и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Собственная праведность. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам 10 глава 3 стих. Я читаю это место Писания и стараюсь понять, что же такого дорогого в нашей праведности, что мы ценим ее так высоко. Настолько высоко, что силимся поставить ее на самый большой постамент, который только изыщем. Представьте себе, что вы живете в небольшом селе, где электричество в помине не знали и лампочку никогда не вкручивали в гордо свисающий с потолка патрон. В долгие зимние вечера ваш дом освещался лучиной, иногда свечой, и в этом неярком свете ваше жилище казалось уютным и благоустроенным. И низкий потолок не казался низким, а серые неровные стены не стесняли. И было в этом что-то спокойное, незыблемое, унаследованное от предков и очень ценное своей вековой традицией. Но вот, как всегда бывает, в ваше отдаленное жилище провели провода, и прямо посреди комнаты загорелся свет, в сотни раз более сильный, чем добротная свеча в запотелом стакане. И в этой силе, проникающей в каждый угол вашего жилища, даже самая малая деталь стала такой заметной. Стены прижали, потолок придавил, и дом вдруг стал тесным. Весь уклад рухнул от стеклянного устройства ценой в мелкую монету. Сегодня мы не откажемся от электричества, даже если оно подорожает многократно, как пугают нас энергетики. Ведь с ним полностью изменился наш взгляд на саму жизнь. Мы перестали быть пещерными людьми. В ярком свете мы научились делать свою жизнь чистой, просторной. Каждая вещь у нас стала отражать свет. Праведность Божия, подобно электрической энергии, приходит к нам просто, да еще даром, благодаря Спасителю. И действие ее таково, что всякий, кто принял ее, изменит свою жизнь совершенно. Такова она, бескомпромиссна и нелицеприятна, но нам на благо. Хотя пещерное мышление в людях еще остается очень сильным, когда речь идет о нравственных ценностях. Мы так хотим быть владыками свечей, позволяя им выгодно освещать то, что нам нужно. Это первородное искушение стать как боги остается с нами, приняв на себя ответственность заботиться о нашем духовном имидже. Свет сегодня людям нужен, но они хотят им управлять. Неуправляемый свет не позволяет жить в иллюзиях из игры света и теней. Праведность Божия дается не просто как оправдание нам в наших грехах и пороках. Она будет освещать нас своим светом постоянно. Покорившись ей, мы изменимся, а позволив поселиться в наших домах, избавим себя от необходимости самоутверждаться тасканием со слабыми свечами самоправедности. Глупо их зажигать, если за нас уже горит праведность Христова. Нередко у старых христиан накапливаются истории и традиции, которые они вменяют себе в праведность, таким образом понемногу увлекаясь собою. Нам надо просить Дух Святой почаще включать Божий свет в нас, иначе нам всегда будет тяжело что-то менять. Давайте размышлять об этом.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Пилигрим.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 августа. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, 2 по 4 стихи. Божье Слово наставляет нас. «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Есть разного рода испытания. Иногда человек впадает в искушение из-за своих порочных мыслей, а после начинает бороться, чтобы выйти из этого искушения. Но есть и испытания от Бога. Они дают нам силу, способность и терпение. И после каждого подобного испытания мы поднимаемся на ступень выше. Находим признание как духовная личность. Вспомнив Иова. Он был богатый человек, пользовался честью и уважением в своем окружении. Но после испытания он возвысился и стал более сильным и совершенным человеком. Итак, когда приходят испытания от Бога, они рождают терпение, чтобы мы стали более совершенными и полноценными в соответствии со Словом Божьим. Возможно, во время испытания вы будете опечалены, но знайте, что это поможет вам возвыситься духовно. Помните, искушения, порождаемые порочными помышлениями, приведут вас к падению, но испытания от Бога возвысят вас. Благослови вас Бог! Стремитесь к Божьим высотам. Амен.
2: Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его и болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет, имя его... И если приходит, кто видит меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не неради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя.
2: Вы слушаете план Победы.
1: Глава 33. Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы. Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного глаза твоего побегут народы. Когда восстанешь, рассеются племена и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросится на нее, как бросает саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустели дороги, не стало путешествующих, Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял. Сарон, похож, стал на пустыню, и обнажены от листьев своих Васан и Кармил. «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас, и будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись, где весивший дань, где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою непонятную речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш. Он спасет нас. Ослабли веревки твои.

разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист от смоковницы». «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Идом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет от тука, от крови акцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Ассоре и большое заклание в земле Идома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». И завладеет ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте, ни одно из сих не переменит прийти, и ни одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их, и сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою, вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней».

0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет, потому как там у Бога живы все и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева, Мафусал, Енох и Ной, короли и королевы, ну и сосед покойный мой, короли и королевы, и сосед покойный мой. Если б все землей кончалось, было б легче.

И, конечно, очень важно, как судьбу ее решат. А судьбу ее однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное, когда мы уже будем в нем. Кто хоть что-то понимает –

вниз. А жизнь, она ведь из сюрпризов. И на тот свет летят без виз. Жизнь такая, из сюрпризов. И на тот свет не надо виз. Но тут, походу, есть проблема с нашей грешной душой. На том свете святость тема. Кто не в теме, там чужой. А ведь всех предупреждали. На земле был Божий Сын. Кстати, с ним двоих распяли. А в рай попасть сумел один. Двух разбойников распяли. А раскаялся один. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное. Хорошо, если будем в нем. В постулатах гуманизма что-то призрачное есть. Предлагают нам для жизни философских мыслей смесь. Но слабоумие, как вирус, мир гуманнее не стал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Сколько мнений, сколько взглядов, разберись тут, что почем. А выбор все же делать надо, безошибочный причем.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Начинаем неделю на эфире. Это радостно.
3: С понедельником вас, друзья, с теплым августовским понедельником.
2: Да, я бы сказал, с самым, пожалуй, теплым понедельником. Хорошо это или нет, пусть каждый решает сам, но я думаю, что время отпусков, отдыха, огородов, ну или чего там еще сейчас в самом разгаре. Друзья, но не забывайте о Слове Божьем, когда идете на работу, когда отдыхаете, когда спите, все равно размышляйте. Потому что Священное Писание призывает нас к исследованию его, не просто к прочтению, не просто даже к прослушиванию, а к исследованию. Собственно, в этом радио «Пилигрим» вам и помогает. Вместе исследуем с начала недели новую тему. А тема наша сегодняшняя – о диаконах, о служителях церкви. Кто такие диаконы?
3: Я думаю, вот почему вы, Юрий Анатольевич, выбрали вот такую тему в этот августовский понедельник? Может быть, вам навеяла эта мысль, что сейчас время закруток, закаток и всяких заготовок на лето, что как раз можно сравнить с вот этой диаконской работой. Забота о людях, как забота, бы их накормить.
2: Да, забота не только о себе, но и о других. Безусловно, хороший диакон, он смотрит в этом смысле как можно дальше. Однажды мы были на одном собрании, где после собрания диакон сделал объявление. Это была такая сельская церковь. «Братья и сестры, сегодня по календарю и по погодному прогнозу лучшее время для посадки овощей». И вот, чтобы не забывали, так сказать, чем еще нужно заниматься. Беспокоиться о том, чтобы, не успев, не оказались в числе тех, у кого что-то не заготовлено важное на будущее. Поэтому, безусловно, диаконское служение – это служение обеспечения. Ну, это тыл, это обоз, кто может сказать так, с одной стороны. Но, с другой стороны, не все так просто, и оказывается, диаконы – это не только те люди, которые раздают пищу, следят за порядком, а убирают или как-то пытаются накормить голодных. А диаконы – это гораздо больше.
3: Ну, для тех, кто нас слушает, а не смотрит, мы скажем, что ведущие сегодня Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова, а тема наша называется «Служение диаконов в церкви. В чем его сила и необходимость?»
2: Ну, давайте скажем, что само звание диакон, диаконское служение, оно давно известно в церкви и ни для кого не новость. В церковной иерархии считается третьей степенью служения. Первая степень – это епископы сегодня, потом идут пресвитеры, а потом идут диаконы. Ну и если епископы – это те, которые служат непосредственно людям, да, в духовном, пресвитеры – те, которые служат слову и словом, ну, если так условно разграничить, диаконы – те, которые служат необходимыми потребностями, то есть как-то устраивая жизнь церкви и заботясь в том числе и о людях, и о церкви, конечно же, ну, о ее каких-то вот самых таких простых потребностях, о хлебе насущном. В общем, те, которые, как написано в книге Деяний, пекутся о столах. Любопытно, что апостол Петр, он решил сделать такое предложение, и он, собственно, произвел это разделение, говорит, но вот нам, апостолам, нужно беспокоиться больше о слове, а не о том, чтобы пищить о столах. И предложил избрать 7 диаконов, 7 мужей. Здесь цифра, наверное, уже не играет большой роли от необходимости в церкви, для того, чтобы они как раз занимались этим вопросом. И в их руки были переданы все финансовые поступления в церковь и все то имущество, которое у церкви на тот момент уже было. Ну и, собственно, таким образом апостолы освободили себя для служения проповеди, для апостольского, для миссионерского служения. А дьяконы – вот и те люди, которые стали заботиться обо всех остальных людях, ну, решая как раз насущные проблемы.
4: Ну, так какие навыки должны иметь эти люди, которых нужно заметить, как, да, это дьякон? Вот.
2: Ну, чтобы его выделить. Хорошо, давайте с вами прочитаем из послания к Тимофею, где апостол Павел дает наставление при избрании епископов и диаконов. А вот он говорит так о диаконах. «Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, непристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». И любопытно дальше. «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христе Иисусе». Но вот вам, пожалуйста, наставление и достаточно серьезное требование. А у диакона должно быть церковное портфолио. Если бы мы сегодня так сказали. Но и в этом портфолио не сколько церквей, да, он в своей жизни вот обошел и где он служил. А в этом портфолио рассматривается он сам. То есть каждый раз, когда человек избирается на дьяконское служение, должен рассмотреть его качества. Ну, давайте посмотрим на эти качества. Качество первое. Должны быть честны. Как вам нравится?
3: Ну, вот все вышеперечисленные, нижеперечисленные качества диакона, это, в принципе, портрет нормального среднестатистического христианина. Тут да. Как бы не только диаконы должны быть честны.
2: Ну, таким образом, мы все служители.
3: Царственное священство обо всех нас говорит Писание, да. Да, в чем-то мы можем быть для кого-то и как пасторы, для кого-то как диаконы, своим детям мы служим в своих семьях, это тоже, да, ну вот в большой, когда уже большая община, много и людей, и какого-то имущества, то ну, тут, конечно, честны здесь важно.
2: Давайте преломим все через их служение. Их служение материальное. В основном материально и заботиться о людях. Быть честным в этом отношении значит не прятать что-то, да, и признаваться там, где есть какие-то ошибки, где-то есть какие-то проблемы, для того, чтобы они были решены. А дальше недвоязычны. Вот здесь тоже интересный термин. Можно сказать, что это человек, который не льстит. Да, недвоязычный. Не говорит одним одно, а другим другое, не, как бы сказать это, не выказывает одним сугубую честь, а другим какую-то небольшую честь. Непристрастны к вину. Вот здесь тоже интересная фраза. Апостол Павел использует то, что понятно. Люди выпивали, люди пили спиртные напитки, в частности, вино. В той местности, вот, кстати, вот Малая Азия, возьмите, Греция, безусловно, ну и Палестина, виноградная лоза – это, собственно, то основное, что давало вот эти спиртные напитки, да, и люди выпивали и использовали тот же самый виноградный сок и вино в качестве основного напитка. Вот быть пристрастным к вину – это значит быть нетрезвым. Давайте здесь рассмотрим это как метафору. Человек, который трезв в своих суждениях, в своем поведении, в своих действиях.
3: Здравый.
2: Здравый человек, да. Вино лишает человека здравости и трезвости. Но не только вино. Угу. Есть много разных и духовных вещей. Иногда люди обольщаются, иногда люди увлечены чем-то, иногда они и употребляют что-то, да, вот угу. и находясь в некой нетрезвости. Поэтому он и пишет, нет, должен быть трезв.
4: А я думала, что он готовит тоже хлебопреломление, все накрывать, ты там как бы сделай все это, да, тоже и... Правильно,
3: не
4: да?
3: Не прикладывался.
2: Да. Ну, кстати, бывали такие истории и не однажды, и, к сожалению, допустим, и в нашей русской культуре дьякон – это человек, который как раз имеет доступ к этому спиртному напитку, и поэтому немножко им злоупотребляет, можно так выразиться, но он же должен попробовать, что он там церкви предлагает, да? А потом остаточки какие-то остаются. И вот, друзья, как бы ни в коем случае не рекламируем мы это. Иногда это пристрастие становится пагубным, и, к сожалению, это проблема.
3: Я бы сказала, всегда это пристрастие становится пагубным.
2: Да.
3: Когда оно пристрастие.
2: Я смягчаю, да. Но вот это именно так. А потому дьякон должен быть трезв, не корыстолюбив. Вот здесь тоже очень важный момент. С одной стороны, человек не должен быть завистлив к другим, он служа людям. С другой стороны, он не должен церковное почитать своим. И с третьей стороны, он своим должен послужить так же легко, как и церковным. То есть не корыстолюбив, не настроен на то, чтобы обогащать себя. Дальше интересное слово «хранящие таинство веры в чистой совести». Вот здесь любопытно. Здесь мы касаемся, наверное, чего-то такого интимного во взаимоотношениях с Богом. То есть он действительно верит. У него действительно есть взаимоотношения с Богом. Он действительно Бога любит. Он действительно может всегда положить руку на сердце и сказать, вот как пред Богом говорю, вот так или так. Так это и есть. И это тоже очень важное качество. То есть мы не всегда видим внутреннюю жизнь человека. А поэтому дальше написано, таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Ну, то есть, пришел человек, и мы видим, что у него есть опыт работы менеджера в крупных компаниях. А сейчас это популярная тема, да. И вот человек приходит и предлагает свои навыки, но... пусть даже он уверовал искренне, все равно он должен пройти некие испытания. Ну, то есть время должно быть. Мы испытываемся временем, мы испытываемся общением с другими людьми, мы испытываемся тогда, когда мы в церкви находимся внутри нее, сам Господь испытывает нас. Церковная среда, она достаточна для того, чтобы испытать человека. В течение определенного времени мы друг друга хорошо узнаем, согласитесь. Бог показывает на какие-то стороны нашей жизни. И если человек, нет к нему претензий, а для этого нужно свидетельство церкви, разных людей, то тогда он, как написано, допускается до служения. По сути дела, он может распоряжаться имуществом церковным. Как-то не просто собственную инициативу проявлять, да, но и заниматься организацией во всем, во всех остальных сферах. Ну и дальше жены их, смотрите как. Очень важно, наверное, для служителя знать и понимать, какая у него жена. Поддерживает ли она его? Здесь о ней тоже говорится, что она должна быть честна, как собственно, и муж.
4: Ну вот этот текст как будто бы говорит, что мужчины – диаконы. А у нас, есть ли случаи, когда женщины – диаконы?
2: Да, в Священном Писании
3: говорится
2: о диаконисах церкви, и в этом женщины ничуть не уступают мужчинам и несут свое служение, а потому, судя по этому месту Писания, апостол Павел рассматривает жену диакона – как и самого диакона, служительницей, то есть они вдвоем служат, вдвоем осуществляют свое диаконское служение. А если о пасторском служении или о служении епископа мы как бы не наблюдаем подобного равенства, и здесь разное есть мнение, то в диаконском служении здесь мы видим, что призвание осуществляется для всей семьи в равной степени. Поэтому и жена, также смотрите, к ней требования практически такие же, как и к ее мужу. Смотрите, она должна быть честна, не клеветница, то есть не распространяет худых слухов, также трезва и верна. Верна во всем написано. То есть здесь достаточно много категорий духовной жизни. Ну и дальше диакон должен быть муж одной жены. Вот это уточняется, друзья, обратите внимание. В те времена, когда полигамия была, в общем-то, естественной вещью, и церковь далеко не сразу стала бороться с этим явлением, вот, тем не менее, вот эта борьба, она началась со служителей.
3: Служитель... Ну, а женщине не сказано, что она должна быть женой одного мужа.
2: Но смотрите, здесь все равно выбирается диакон, то есть смотрится на мужа, выбирается диакон.
3: Да.
2: И у него есть жена, она становится, ну, в некоторых случаях, как бы автоматически диаконисой. То есть те диаконисы, которые мы видим, которых мы видим в церкви, как правило, они жены или бывшие жены диаконов, которые служили вместе с ними. Вдовы. Ну, вдовы, отчасти вдовы. Да, и служили своим служением. Это если говорится об иерархии. А если говорить о служении, просто о служении в церкви, то здесь, наверное, не имеет значения.
3: Но все равно, вот, мне кажется, если посмотреть в контексте всего Священного Писания, да, то мужчина-диакон, он больше как вот, ну, такой управленец вот всеми вот этими материальными там движениями, да, а женщина, она у нее больше как служение Марфы такое, иногда даже...
2: Персональное.
3: Иногда даже называют их Марфами, потому что они готовят еду, накрывают столы на большое количество людей, какие-то праздники церковные, встречи, все это вот накормить, чтобы было чисто, потом убрано и так далее.
2: Но иногда это очень рутинная деятельность, а иногда это очень личное служение, и здесь, ну, можно вспомнить... много, и из Библии в том числе, вот таких женщин, которые служили. А в современности можно взять, например, мать Терезу, да, и, собственно, сказать, что ее служение – это, по сути дела, диаконское служение. Хотя она занималась организацией, организационными вопросами в том числе. Но под ее началом, это же был все-таки женский орден, было немало сестер, но и сама она лично служила руками. Собственно, это было служение непосредственное, служение без как бы такой четкой иерархии, но достаточно эффективное. Ну и надо учесть, и надо здесь сказать, что, конечно же, они как сестры, как монашеский орден, подчинялись каким-то структурам церковным, которые существовали у католиков вот в Калькутте, в Индии. Но обратите внимание, диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Это важное требование. Когда оно звучит к епископу, там подчеркивается, что человек, который хорошо управляет домом, будет заботиться и о церкви своей, как о доме. То есть это качество такое. Это не то, что в его поведении, а это его качество. И оно, если у него есть... то оно у него есть. Если у него его нет, если он плохо управляет домом своим, то, скорее всего, и в церкви он не будет хорошим управленцем. Ну, это как бы, если это в свойстве характера и в его даре, то как у Иосифа. Помните, вот в этом вопросе Иосиф является очень хорошим примером диакона в Ветхом Завете, который, ну, совершал служение, носил братьям еду, заботился о них, смотрел, доносил отцу информацию о них, как бы, и вот выполнял всякие разные поручения. Мы видим точно так же, он был замечательным диаконом, служителем в доме Потифара потом, и уже в темнице, когда туда попал. Это подчеркивает, что служение диаконское – очень высокое служение, очень важное служение, и пользуется авторитетом во все времена. И не просто так апостолы с первых дней возникновения церкви выделили это служение и призвали туда людей, помните, как сказано, исполненных Духа Святого и веры. То есть, вот вам первое требование. Исполненный Духа Святого человек. Не просто который может деньги считать. Не только тот, который может командовать. Не только тот, который имеет богатый опыт. Но прежде всего тот, который исполнен Духом Святым. И тот, который верит.
3: А вот Михаил нам пишет: если церковь молодая, и церковь, и церковный контингент еще не вырос в такую духовность, кого ставить диаконом? Мне кажется, тот текст, который мы прочитали из Священного Писания, как раз церковь там была молодая, там только
4: быть раз... честным, это не надо быть возрастным.
3: Ну, да, не корыстолюбивым. Вот Петр сказал проповедь, 3000 человек покаялись, приняли крещение, вот церковь, все, столько народу, как-то надо с ними что-то, как-то заботиться о них, тут же взяли, выбрали диакона. Ну, не прям тут же, но буквально.
2: Я вам скажу, в начале 90-х годов мы испытывали подобное, да, некоторые молодые возникшие церкви, ну, откуда им взять опытных людей, а когда людей пришло много, а когда их сотни. И вот апостолы, столкнувшись с этой ситуацией в церкви, а ситуация была какая? Помните, много людей приносило свое имущество, много было пожертвований. Это от Бога, это от Духа Святого. Дух Святой побуждал людей приносить свои излишки,

0: На них легла задача, как его распределить, как позаботиться о тех, о других, о третьих. Это очень много работы, это просто безгранично много работы. А как проповедовать, как нести Слово Божие, когда нести, когда ты с утра до вечера занят вот этими вопросами. И тогда было предложение избрать тех людей, которые этим имуществом будут распоряжаться, будут заботиться о людях, будут о насущном хлебе заботиться. Вот. И апостолы еще не имели опыта в этом отношении, хотя левитское служение было. И ветхозаветние левиты в определенном смысле – это диаконы ветхозаветней церкви. Сами апостолы, тем не менее, люди далекие от храмового богослужения, подавляющее большинство из них. Среди них был только один Левий, угу. Да, и то по происхождению скорее, да. И вот они самую простую находят формулу. Вы изберите, вот кому вы доверяете, но очень важно, чтобы они были исполнены Духа Святого, и чтобы они действительно верили в Иисуса Христа. Вот основное качество для любого служителя. То есть для любого служителя. Когда вы не знаете, какие должны быть качества у того или иного служителя в том или ином служении, руководствуйтесь прежде всего вот этим наставлением апостолов. В первую очередь, исполнен ли человеком Духа Святого, то есть руководство есть у него Божие в его жизни? Видно ли это? И есть ли в нем вера? Или он ходит все время с сомнением, смотрит на все и вот какие-то такие суждения толкает непонятные? Так что это имело большое значение. И вот таким образом избирались первые служители. Дальше апостол Павел, он уже расширяет все эти принципы и дает более пространное пояснение для церкви. Здесь мы видим понятнее, здесь все понятнее.
1: Но вот если в Ветхом Завете мы видим пример Иосифа, в Новом Завете кто является таким ярким примером служения диакона?
0: Ну, друзья, у нас есть несколько хороших примеров. Прежде всего, мы видим, что в диаконском служении, в диаконское служение избираются люди, исполненные Духа Святого, и их 7 человек. Вот когда, давайте мы с вами откроем книгу «Деяния апостолов», 6 главу. Вот, пожалуйста, как начинается текст. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Что происходило? Мы видим 2 категории людей в церкви. Одни эллинисты, другие евреи. Одни местные, другие пришлые. Как бы кто-то сказал сегодня, панаехи, да? Mm-hmm. И вот они, эти люди, из разных мест, пришедших в Иерусалим и уверовавшие, то есть это, скорее всего, это евреи или прозелиты в иудаизм, которые посещали Иерусалим на праздники или в какие-то другие особые времена. И вот они уверовали во Христа, они пришли, они там находятся. И с точки зрения евреев, вот эти вот пассажиры, скажем так, внезапно откуда-то взявшиеся, не были достойны того, чтобы им пользоваться имуществом церкви. И здесь возник ропот, то есть возникло несогласие. А смотрите, несогласие в чем? Вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздавании потребностей. То есть церковь заботилась о некоторых категориях людей, каждый день давая хлеб, какую-то пищу разделяя. Как это происходило, я не знаю. Может быть, люди сами приходили куда-то. Может быть, это разносили и раздавали по домам. Но речь касалась прежде всего вдовиц. Надо сказать, что в те времена не было пенсионных фондов и каких-то социальных программ в государствах. Поэтому о вдовах, вдовы – это женщины, оставшиеся без мужей, то есть оставшиеся без кормильцев, и, скорее всего, в данном случае не имевшие детей, то есть, ну, пожилая женщина, которая уже и работать не может, пенсию никто не выдает, должны заботиться родственники, а их нет. И тогда церковь брала об

0: этих женщинах заботу. То есть в обычном обществе, в том же самом иудейском обществе, подобная категория людей обеспечивалась за счет родственников, за счет больших семей или за счет кланов. Но христиане сразу оказались вот как бы людьми, отвергнутыми иудейской общиной. И тогда сами они должны были решать вопрос, как беспокоиться о тех людях, которых родственники отвергли. Сегодня нередко случается в некоторых странах, особенно когда человек уверовал во Христа, и его изгоняют из дома, или с ним перестают общаться. И все те возможности, социальные возможности, которые он имел, он теряет. И он может полагаться только сам на себя. И это трудно. И в этой ситуации как раз церковь, она помогает, она поддерживает. И этим женщинам помогали. Не только женщинам, были еще сироты, были еще миссионеры, были другие люди, может быть, инвалиды в той или иной степени. Но, в общем, потому и нужны были специальные служители, которые позаботились бы о них, о всех. То есть это было большое и очень важное социальное служение внутри церкви. И тот самый килограмм добра, который есть сегодня во многих церквях Вифания, я скажу, это одна из частей этого самого служения. Вот.
1: А здесь произошло, что у эллинистов, да, их вдовиц пренебрегали, от этого у них произошел какой-то...
0: Да, то есть смотрели, ты женщина не из нашего народа, или, например, вы там должны от своих получать помощь, от тех, которые, откуда вы пришли, там, со стороны Турции или со стороны Греции в те времена, пусть они вам помогают. И на самом деле, ну, это недобрый знак и недоброе поведение. Апостол Павел пишет, что во Христе сегодня нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, все одно во Христе. То есть, если мы в церкви, если человек в церкви, он уже не имеет значения, какой он национальности, какого он статуса, он брат или сестра во Христе. И к этому надо относиться только так, и если у него есть какие-то нужды, о них надо заботиться.
2: Ну вот интересно, что, например, о пасторском служении, о служении учительском сказано, что ну, не все делаетесь учителями, да, и что с пастора много спросится. А вот диаконское служение, в принципе, в той или иной степени оно как бы доступно каждому. Раздаватель ли, раздавай...
0: В простоте.
2: Да, вот,
0: благотворитель ли, благотвори с радушием.
2: Да. То есть вот эта благотворительность, это забота о ком-то, поделиться с кем-то, чем-то, это не только вот диаконская обязанность.
1: Ты диакон, ты это делай, а я...
2: Да, ну это как бы не мое, да? Нет, это для всех, для нас заботиться друг о друге, видеть нужды друг друга, в нуждах святых принимайте участие. Это не только к диакону. Нам сказано. Это сказано ко всем. А диаконы, они больше как организаторы.
0: Соглашусь с этим. И тем не менее, не всем дано организовывать, не всем это дано распоряжаться, кроме своего. Вот когда у меня есть свое, я ответственен, конечно, если вижу нужду брата и затворяю от него сердце свое, как в том, да, любовь Божия живет, кто затворяет сердце свое. Поэтому, безусловно, все мы в той или иной мере служители друг другу. А вот распределять – это не всем дано. И здесь, конечно, возникает иногда ропот и искушение. А кто будет распределять? Вот кажется каждому, что он бы распределил справедливее. Но здесь, друзья, потому и предлагается избирать тех, кто исполнен Духа Святого, кто действительно верит, кто не пристрастен в вину, кто честен, кто не корыстолюбив.
2: Те,
0: кому можно доверять. И это делают все. Время для блока новостей. После мы вернемся.
3: С
0: 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, продолжаем наш разговор. Мы говорим о дьяконском служении.
2: Да, спасибо за ваши комментарии. Вот Сергей пишет нам: «Дьяконы, как я вижу, укорененные в Боге люди, которые показывают примером своим и житием свою веру и готовы прийти на помощь братьям и сестрам в церкви». Ну, в принципе, с этим не поспоришь, но это, опять же, образ жизни любого христианина и не только дьякона, когда мы своей жизнью должны свою веру показывать.
0: Ну, я в одной церкви видел такую практику. Дьяконское служение рукополагаются все лидеры служений. И даже те, которые, вот скажем, в группе прославления держат микрофон, солисты. Вот если он достаточно долго в служении, и если он, ну, скажем, соответствует вот этим нормам диакона, то его рукополагают в диаконы. Поэтому смотришь, полгруппы прославления диаконы стоят. В церкви диаконов много. Как бы неплохо, почему нет? Наверное, здесь уже мы видим не просто, как бы сказать, большое число распорядителей имуществом, да, а просто людей, которые совершают свое служение, веренное им. И уже совершают его не только как, скажем, обычные прихожане, но с ответственностью перед Богом и с, скажем, признанные служители. Скорее, наверное, здесь диаконство как некое признание вот, человеческого посвящения. Вот. Что говорить о рукоположении? Почему нам рукоположение используется и впервые, кстати, использовалось в назначении диаконов? На мой взгляд, здесь рукоположение не только как некое духовное действие, потому что, ну, в принципе, даже если человека объявить в церкви о том, что он служитель, о том, что он занимается каким-то служением, и просто представить его церкви, это уже имеет духовное значение. Но рукоположение – это авторитетное действие. То есть, когда не просто рядом постоял, когда есть контакт, когда есть вот апостол, вот он руку простирает, вот он ложит руку на человека, и таким образом четко указывается, что да, на самом деле этот человек принял служение, есть авторитетная поддержка этого служения. Всем наглядно это представлено. Ну, в некоторых церквях и даже, может быть, во многих, считается, что именно в этот момент переходит и некая духовная сила. То есть есть таинство рукоположения. И тогда человек вот после этого уже действует, ну, с каким-то определенным помазанием. То есть рукоположение похоже на то самое ветхозаветнее елеопомазание. Ну, так это или не так, скорее надо судить по опыту, да? То есть мы видим, вот человек служил до рукоположения, вот человек служит после рукоположения. Что изменилось? Как рукоположение повлияло на его жизнь? Я думаю, что и так можно на это смотреть. Вот, теперь бы я предложил нам рассмотреть немножко персонажи библейские, а точнее евангельские. Давайте коснемся Стефана, диакона Филиппа, и отчасти, может быть, затронем Варнаву, который не был диаконом, который скорее был даже апостолом, но его служение было исключительно диаконское. Ну, смотрите, Филипп и Стефан, они из первой семерки рукоположенных диаконов. О Стефане сказано, что он был муж, исполненный веры и Духа Святого человек. То есть человек, который действительно мог говорить какое-то слово от Господа, мог с дерзновением что-то делать. А Бог, видно, его использовал, заботился о нуждающихся, но он не ограничился только этим. А Стефан, как написано, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Более того, он вступил однажды в богословский диспут с членами Синедриона, и, как о нем сказано, они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. То есть мы видим, что Стефан не только занимался какой-то едой, практической деятельностью, едой, да, он проповедовал. И он не просто проповедовал, он был апологетом Евангелия. В общем-то, почему такое произошло? Потому что Бог поддерживал его. Обратите внимание, не только через апостолов совершались чудеса. Чудеса совершались и через диаконов. И здесь Стефан хороший пример для нас. Казалось бы, человек призван к материальному служению, а через него чудеса совершаются.
1: Прям написано, да, что исполненный верой и силы совершал великие чудеса.
0: Возможно, к нему приходили люди немощные, допустим, больные, или заботились о больных, говорили, вот кто-то заболел, хлеба давайте человеку отнесем. И Стефан шел вместе вот с этим хлебом и молился за человека, и человек выздоравливал. А кому-то он свидетельствовал, проповедовал, а где-то совершались большие чудеса при его участии. То есть, смотрите, с одной стороны, он совершает социальное служение, а с другой стороны, он молится о людях, и он провозглашает какие-то вещи, они происходят.
2: Помните историю как-то несколько лет назад? В нашу церковь кто-то позвонил и говорит: скажите, правда, что у вас люди исцеляются и бросают костыли? И секретарь говорит: да, действительно, правда, так и есть, приходите, помолимся за вас, Бог исцелит. Говорит: нет, мне костыли нужны.
0: Мне не молитва, мне костыли.
2: Мне костыли нужны, если у вас их бросают, дайте мне как раз надо. Вот я думаю, диакон как раз тот человек, который и костыли найдет, если надо, а если надо, помолится, чтобы костыли оказались ненужными.
0: Пошел с костылями к кому-то домой, помолился, тот исцелился. Ну, хорошо, пойду к следующему. Берет те же костыли и идет к следующему. И тот выздоравливает. Возможно, что-то подобное было и у Стефана. Но смотрите, Стефан не боится вступать в конфликт. И здесь любопытно, потому что, с одной стороны, Евангелие предписывает нам быть мирными людьми, да, но он вступает в спор, спор богословский. И, судя по всему, люди, с которыми он вступает в спор, а это люди, как написано, либертинцы, киренейцы, александрийцы, некоторые из Киликии. То есть это люди, которые не из самих иудеев, которые пришли, прозелиты из дальних областей, и у них большая ревность. Они, как это так, что здесь происходит, в какого-то Иисуса здесь верят. И они спорят со Стефаном. Стефан, кстати, греческое имя, судя по всему, что он был, ну, как бы сказали сегодня, полукровка, да, то есть у него были родные частью из Иудеи, частью из Греции. Нам не упоминается, здесь подробностей не дается. Но он вот с этими людьми вступает в спор, видимо, на их языке. Понятный спор. И они не могут ему противостоять, они не могут с ним не согласиться. Тогда некоторые из них, ну, придумали обвинить его, говоря, что он хульные слова на Моисея и на Бога говорит. То есть его истолкование Писания Ветхого Завета в Духе Святом решили интерпретировать как хулу.
2: Но вот проповедь Стефана перед тем, как его побили камнями, и он, я так понимаю, первый вот такой мученик за веру, да, после вознесения Иисуса Христа, и его проповедь очень похожа на проповедь Петра.
0: Да.
2: И после проповеди Петра кается 3000 человек, а mm-hmm. после проповеди Стефана погибает Стефан.
0: Она похожа в деталях, но на деле она радикально отличается. Проповедь Петра – это скорее призыв. Проповедь Петра, она вдохновляема сошествием Духа Святого и теми дарами, которые проявились в Духе Святом. Петр призывает людей как раз прийти к этому источнику, угу. как написано у Иаиля. Вы получите благословение, вы получите дары, вы получите вот то, что обещал Бог, а вам нужно уверовать во Христа. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. И, собственно, люди шли. Стефан мотивирован другим. Стефан возмущен противлением и вот угу. теми огульными обвинениями, которые несутся в адрес церкви и в адрес него самого, в адрес имени Христова. И он, у него другой лейтмотив. Он говорит, вы противились всегда угу. Духу Святому. А если в первом случае апостол Петр говорит, идите, берите Дух Святой, угу. то здесь Стефан говорит, вы ему противитесь. То есть вам было предложено взять, вы не взяли, а сейчас вы, по сути дела, сформировались в его противниках. Противников. И он обличает. Это жесткая обличительная проповедь, которая вызвала гнев у окружающих. Бог допустил эту проповедь. Судя по всему, это был разговор Божий, в том числе и с людьми, с жителями Иерусалима. То есть поначалу, вот смотрите, такое легкое, даже в некотором смысле, радостное, радужное восприятие церкви сменилось противлением, угу. противлением и агрессией. И здесь Господь строго говорит через Стефана с этими людьми. Но они, видите как, решают его схватить и устроить над ним такой самосуд. Дело в том, что побивать камнями, предавать смерти кого бы то ни было, было нельзя. В эти времена... И это было явное нарушение порядка, установленного римской властью в те времена, но настолько был возмущен религиозный дух, что они не посмотрели на последствия и побивают Стефана камнями. Кстати, тогда же в этой кампании был замечен юноша именем Савл, тот самый, который станет апостолом Павла впоследствии.
2: А вот интересный момент, когда он уже становится апостолом и пишет свои послания, и в одном из посланий Павел говорит: «Я крестил Стефанов дом». Тот ли это Стефан, которого побивали, когда побивали камнями апостол Павел, будучи еще Савлом, был свидетелем. У меня возникает сразу такая да. логическая цепочка, что он после того, как он обратился ко Христу, он потом приходил к тем людям, которых гнал, которых обижал, которых даже, может, убивал, приходил к их семьям, может быть, он там каялся перед ними, я не знаю, но это было бы логично, и то, что если это тот же Стефан, то то, что крестился весь его дом, говорит еще и о том, что ну, и жертва не напрасна, все его родные, они все в итоге уверовали и крестились.
0: Может быть и так, может быть, дом Стефана был немалым, и давайте допустим, что это был тот дом, который был не в самой Иудее. Угу. То есть Стефан, возможно, был человеком, который жил ну, где-то в пределах Греции, да, или Малой Азии. И здесь надо еще какую вещь понимать, что, судя по всему, это годы прошли, потому что да. обращение Савла, потом некий период, какие-то годы, когда он ищет Бога, когда он в посте, когда он в некотором изгнании.
1: 14 лет, да, сколько он от начала его обращения к служению вообще перешел?
0: Вполне может быть, да, вполне срок может быть как раз таким. И, возможно, как раз апостол Павел, когда совершал свое служение, посещал вот этих дальних родственников Стефана, которые жили не в самой Иудее, угу. и служил им там проповедью, и свидетельствовал им как раз вот о их родственнике, о мученике за Христа. Так что вполне возможно так. Ну вот он, Стефан, он первомученик. он человек, который защищал веру, который проповедовал, и которого Бог активно использовал. Следующее, о котором можно будет сказать, это Филипп. Филипп, которого называют благовестник. Если Стефан, он архидиакон, старший из диаконов, как бы, то Филипп – это диакон, но благовестник. Обратите внимание, что он очень активно начал служить в проповеди. Как это происходило, сложно сказать. Возможно, он пошел помогать обустраивать служение в других церквях и таким образом отправился в Самарию. И там проповедовал Христа. И тоже мы видим чудеса, которые сопровождали его служение. Нечистые духи с великим воплем выходили из многих одержимых ими, многие расслабленные и хромые исцелялись. И это в Самарии. Обратите внимание, что даже не апостолы первые идут к самаритянам. Иудеи не считали самаритян вполне чистыми людьми и скорее относились к ним с подозрением. Поэтому это, ну, как бы так сказать, международное служение, можно так его характеризовать.
1: Можно спросить, это Филипп тот, который был со Христом, когда вот чудо умножения хлебов, и Христос спрашивает, Филипп, ну, это где нам купить хлеба, это он же?
0: Нет, это апостол. Это апостол, и среди апостолов, ну, апостолы таковыми и оставались. Они служили апостольским служением.
2: То есть вот эти семь диаконов, они не были из числа 12?
0: Они не из числа апостолов, нет, друзья. А это другие люди. И, кстати, мы тоже видим, что Филипп – это имя греческое, да, и, наверное, нередко означает «любящий лошадей». Это как-то лошади... были такой сильной культурной единицей, элементом в те времена. И смотрите, Бог использует его. Бог использует его настолько сильно, что апостолы идут следом за ним, вот к этим же самаритянам, чтобы возложить руки на них, чтобы они исполнялись Духом Святым. Ну а дальше мы видим, что Филиппа настолько использует Господь, что с помощью ангела переносит его на какую-то дорогу. Да, дорога, которая ведет вот в сторону как раз африканского континента, по которой после праздника едет евнух. Эфиопский евнух, он был вельможей царицы Кандакии. И, как мы понимаем, он был прозелитом, обращенным иудеем, то есть он чтил Священное Писание. Надо сказать, что Священное Писание было распространено, да, на севере африканского континента, в египетских землях.
2: Ну, это Священное Писание Пятикнижие. Нет, не
0: это Септуагинта. Угу. Это Септуагинта, которую, ну, читали, и она возникает, была написана за 70 лет до Христа. Угу. То есть Писание было, существовало. И вот евнух...
2: Ветхий Завет.
0: Это Ветхий Завет. Едет, читает эти книги, и он пытается понять, что написано у пророка Исаии. И, видимо, читает он вслух. И Филипп, приставая к его колеснице, подойдя ближе, слышит, что тот читает вот как раз из Исаии, и задает ему вопрос, разумеет ли тот, что читает. Он говорит, да как поразуметь, если бы кто мне истолковал. И Филипп, исполнившись Духа Святого, начинает ему объяснять, что это говорится о Христе. Вот все Писание говорит об Иисусе, но 53 глава Исаии говорит о Христе явно. И евнух, слыша его, проникается верою и соглашается креститься. Говорит, хочу креститься. Могу ли я креститься здесь, у верующего Христа? У него даже и доли сомнений не возникает. И Филипп крестит его. Где-то, видать, впереди был небольшой водоем. И тут исполнился Духа Святого. И, радуясь, поехал дальше, а Филиппа восхитил ангел. Мы видим...
2: Мечта всех миссионеров.
0: Да.
1: Не надо дорогу совершать.
0: Кстати, есть свидетельства и сегодня, нередко мы их слышим, о миссионерах, которые неожиданно оказываются в других странах.
2: Во мгновение ока.
0: Да. Трудно в это поверить. Нам бы хотелось с ними поговорить, с этими людьми. Но, надеемся, действительно, такие чудеса продолжаются. Несмотря на то, что сегодня есть самолеты и прочее, и прочее.
1: Все люди мечтают о телепортации.
0: Да, так и есть. Вот бы нам иметь такую возможность, чтобы ангел нас переносил с места на место.
2: Но в Писании такой пример есть, поэтому...
0: Есть, действительно.
2: Почему бы и нет, да?
0: А, кроме того, о Филиппе сказано, что он был благочестивым мужем, и его семья была благочестивой, у него было 4 дочери, и они пророчествовали. То есть у них было пророческое служение. И это очень сильно впечатляет. Я вам скажу, даже не меньше, чем чудеса самого Филиппа. Потому что есть история даже касательно самого Савла. Когда по пророчеству он отправляется вместе с Варнавой для служения. Но и смотрите, вкратце затронуть фигуру Варнавы, имя которого означает «сын утешения», который все свое имущество отнес в церковь для того, чтобы апостолы им распоряжались.
1: Левит.
0: И принял апостольское служение. Он не был из числа 12 апостолов, но фактически его служение было апостольским. Вместе с Савлом они отправляются в первое миссионерское путешествие, где Варнава, по большому счету, служит Савлу. Он старше, он опытнее в каких-то вопросах, и он просто поддержка. Павел в основном проповедует, он более ученый. А Варнава в основном служит. Хотя и проповедь тоже, я думаю, была ему не чужда. И в кризисный момент, когда Савл решил расстаться с Марком, Иоанном Марком, юношей, да, одним которого они взяли к себе на служение, который не захотел идти дальше на север с благовестнической миссией, Варнава решает расстаться с Савлом, пусть даже с огорчением, но продолжать служить Марку. Он увидел что-то в этом юноше. И впоследствии этот Марк напишет Евангелие от Марка. Вот представьте себе, насколько важным было служение Варнавы. Оно действительно было таким душепопечительским диаконским служением, с заботой о людях. Он послужил Савлу молодому, он послужил Марку. Кому еще он мог послужить? Это, ну, наверное, мы можем только гадать, но то, что его служение было очень важным.
2: Ну и служил он, да, не только тем, что там как-то позаботился о том, что им есть, где ночевать и так далее, а вот именно момент душепопечительский такой, послужить где-то на эмоциональном каком-то уровне, чтобы человек не уставал.
0: Да. Ну что ж, друзья, время нашей сегодняшней, хотел сказать, миссии, да?
2: Передачи.
0: Передачи вышла. Всем спасибо, всем благословений.
2: Спасибо за вашу поддержку. Увидимся.
0: Увидимся. Ну и в конце хороший музыкальный клип.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: А запомнить очень легко: www.radiopilgrim.ru.

Псалом 133. Благословите ныне Бога, рабы Его, во время ночи, и устремите к небу очи в молитве пламенной, глубокой. И поднимите руки ваши к Творцу, сидящему на троне, в своем блистающем Сионе, что всех земных пределов краше. И если вам придется даже идти среди земных пустынь, то Он наполнит ваши чаши благословением.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Камбоджа. Камбоджа – страна в Юго-Восточной Азии с разнообразным рельефом. На ее территории расположены низменные равнины, дельта реки Меконг, горы и побережье Сиамского залива. Национальный характер камбоджийцев – это спокойные и сдержанные люди, имеющие некоторую склонность к праздному времяпрепровождению. Уважающие короля и свою страну, и истинно верующие буддисты. Основная национальность государства – кхмеры. Их 80%. Остальные – выходцы из Китая, Вьетнама, народности Чама и другие. Местная кухня и похожа, и одновременно не похожа на традиции соседних стран. Можно сказать, что камбоджийцы едят все. Все, что ползает и летает, все, что растет и плавает, все, что цветет и семенит ножками. В ход идут жареные с солью и чесноком пауки апинг, жареные кузнечики и всевозможные жуки, сырое мясо змей и их внутренности, личинки насекомых и зародыши птиц, вяленые каракатицы и жареные мелкие птицы, побеги бамбука и ростки водяных лилий, морские и пресноводные моллюски, всевозможные зерновые культуры, рис, ямс, проса, таро, саго, кукуруза и другие, а также множество овощей и фруктов, многие из которых просто не имеют названия на русском языке. Широко используются маринованные и квашеные овощи и фрукты. Причем собирают их на разной стадии созревания, поэтому и вкус в итоге становится совершенно не похожим на традиционный. Основа камбоджийской кухни – рис. Он присутствует на столе всегда, везде и практически в любое время суток. Чаще всего в качестве гарнира. Его готовят с различными травами, мясом, рыбой или морепродуктами. Не менее популярны лапша и макароны всех видов. Главное их применение – суп с лапшой, зеленью, мясом, рыбой или морепродуктами. Чаще всего его едят за завтраком. Молоко и молочные продукты в пищу практически не используются, за исключением разнообразных сыров, а готовить их умеют хорошо. В делах любовных камбоджийцы придерживаются традиционных взглядов. Многодетные семьи с 5 детьми являются нормой. Камбоджа – одна из самых молодых стран в мире. Большая часть населения не достигла и 30-летнего возраста. Свадьба – очень важный этап в жизни камбоджийца, поэтому время на это они не жалеют. Девушка начинает готовиться к церемонии еще с ночи. Рано утром до полуденного зноя за ней приезжает жених. Свадьба проходит с большим размахом в течение нескольких дней. Как правило, на праздник приглашается вся деревня. Институт семьи в Камбодже очень прочен. Каждый из супругов исполняет свои обязанности. В 16-летнем возрасте юноши отдают на обучение в монастырь. Там они учатся вести себя правильно, учатся быть полноценной частью общества. Этот опыт способствует и семейной жизни. Большая часть населения Камбоджи – буддисты, 95%. Около 2% – мусульмане-сунниты, остальные религии практически не представлены. Согласно Конституции, государственной религией является буддизм, но гарантирована свобода вероисповедания. Если в семье есть мальчик, его стараются отдать в монастырь. Это стало традицией. Мальчики живут там в течение нескольких лет. Цель этой практики состоит в том, чтобы научить молодых людей основам буддизма, поднять статус человека в следующей жизни после перерождения. При проживании в монастыре молодые люди проводят время в труде, молитвах, размышлениях и учебе. Важное место в жизни кхмеров занимает религия. Они не упускают возможности совершить поклон Будде, уважают и почитают монаха. Жители Камбоджи обожают пышные празднования. С особенным размахом отмечаются религиозные праздники. Обычно храм содержит на попечении начальную школу, в которой обучаются деревенские дети. При посещении храмов принято оставлять головные уборы и обувь при входе, почтительно относиться к монахам и изображениям Будды, а также делать пожертвования в счет храмов. Буддисты воспринимают Вселенную и саму жизнь как часть в круговороте вечного изменения. Человек освобождается из этого круговорота только когда достигнет нирваны. Достигнуть ее можно только демонстрируя достойное поведение и ведя правильный с точки зрения буддизма образ жизни. Вот такая, непонятная европейцу и такая родная для кхмера страна Камбоджа.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня хотелось бы поговорить о том, что истинно духовные ценности выходят за рамки времени. Они вечны. Апостол Павел писал так: «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идол жертвенный значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Получается, что идолом становится любой предмет, любой стиль, любое увлечение, к которому человек начинает питать пристрастие. Сам по себе предмет ровным счетом ничего не значит. Вся проблема в отношении к нему. Вот почему одним людям дозволяется то, что другим запрещается. Павел пишет об общении с бесами. Вообще общение – это какая-то душевная предрасположенность, именно душевная, заметьте, эмоциональный контакт, какое-то отождествление себя не с предметом, не со стилем, но с духовным образом, стоящим за ними. Дух времени противится Духу Божьему, который проявляет себя в измерениях вечности. Дух времени уловляет неутвержденные умы и привязывает их к земному, временному, приходящему. Так было всегда, так было со всеми, так будет, наверное, всегда. Это люди, которые водимы различными похотями, в том числе и в служении Богу. Каждый, кто привязан ко времени, не может быть привязан к Духу Святому. Это два разных источника, два разных духа. Вопрос в том, должна ли церковь непрестанно жить во времени, то есть эволюционировать, развиваться, или оставаться неизменной. Если под эволюцией, развитием понимать адаптацию или такое слово «интеграцию церкви» относительно среды и времени, где мы живем, то я утверждаю, что ориентиром для развития духовной церкви или духовной личности должно быть не время или место проживания людей, но духовные качества, насаждаемые Духом Святым, которые как раз выходят за рамки времени, за рамки культурных или там этнических особенностей. Потому настоящее, чистое, подлинное христианство, оно самобытно, оно внеконфессионально, оно универсально. И общим знаменателем, объединяющим людей веры, должен быть сам Христос. Не дух времени, а Дух Святой. Сегодня люди долго, упорно спорят, какие им петь песни. Новые или старые. Каждый пытается доказать, что Бог живет только в его поколении. Однако Бога нельзя монополизировать. Это неразумно, это смешно, это даже невежественно по отношению к его величию, к его вездесущности. Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Деяния апостолов, 10 глава, 34-35 стихи. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 10 августа, и наша тема сегодня — «Те, кто идут к Богу шаг за шагом». Место Писания, Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих, где Петр упал на колени и произнес: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Слово «Господи» — греческое слово «куриос», которое означает «владыка», «господин всего», «я полностью подчиняюсь тебе». И вот что имел в виду Петр. Это довольно интересно, потому что, изучая историю Петра в Писании, можно увидеть, что он 4 раза встречался с Христом, прежде чем назвал его Господом. Первый раз Петр встретил Иисуса на берегу озера и был под сильным впечатлением от той встречи. Второй раз он присутствовал на собрании, где Иисус исцелял больных, но так и не обратился в веру. Третий раз Иисус пришел в дом тещи Петра и даже исцелил ее. Иисус совершил много деяний на глазах у Петра, но Петр все не обращался. И потребовалась 4-я встреча с Христом, чтобы он, наконец, назвал его Господом. Только когда Иисус умножил рыбу в озере, это действительно коснулось сердца Петра, и он назвал его Господом. Не отчаивайтесь, если люди не спасаются от первого свидетельства. Некоторые люди идут к Господу шаг за шагом. Будьте верны, продолжайте рассказывать им об Иисусе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братьям

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 10 августа. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Послание Иакова, 1 глава, 2 по 4 стихи. Божье Слово наставляет нас: «С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения». Есть разного рода испытания. Иногда человек впадает в искушение из-за своих порочных мыслей, а после начинает бороться, чтобы выйти из этого искушения. Но есть и испытания от Бога. Они дают нам силу, способность и терпение, и после каждого подобного испытания мы поднимаемся на ступень выше. Находим признание как духовная личность. Вспомнив Иова: «Он был богатый человек, пользовался честью и уважением в своем окружении, но после испытания он возвысился и стал более сильным и совершенным человеком». Итак, когда приходят испытания от Бога, они рождают терпение, чтобы мы стали более совершенными и полноценными в соответствии со Словом Божьим. Возможно, во время испытания вы будете опечалены, но знайте, что это поможет вам возвыситься духовно. Помните, искушения, порождаемые порочными помышлениями, приведут вас к падению, но испытания от Бога возвысят вас. Благослови вас Бог. Стремитесь к Божьим высотам. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения за доставленные неудобства. Вашим услугам.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Несколько лет в полете древних планет. Ничего не случилось. Но эти несколько лет горит в нас истинный свет, и жизни суть изменилась.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 августа. Слушайте внимательно. И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какое меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Евангелие от Марка 4:24. В Библии сказано, что в последние дни появится множество лжепророков, которые будут говорить то, что многие люди захотят услышать. Люди будут верить любому, кто будет ублажать их слух приятными речами. Ради льстивых и приятных слов они отвернутся от поиска истины и обратятся к мифам и выдумкам. Смотрите второе послание к Тимофею, 4 глава, стихи с 3 по 4. Они увлекутся духовными практиками, которые не имеют никакого отношения к Божьему Царству. Эти теории могут казаться духовными, но исходят от нечистых духов. Никогда прежде всяческие экстрасенсы и медиумы не атаковали нас своей ложью с таким усердием. По телевизору постоянно показывают людей, которые общаются с умершими. На самом деле они общаются со злыми духами, которые частично говорят правду о прошлом, но при этом лгут относительно будущего. Это запрещено в Писании. Смотрите книгу Левит 19:31. Бог говорит, что обратит свое лицо против любого, кто обращается к колдунам и вызывающим мертвых. Смотрите книгу Левит, глава 20, стихи 6 по 7. При этом некоторые христиане читают гороскопы и консультируются у экстрасенсов. После этого они удивляются, почему в их жизни царит хаос, а в их сердце отсутствует мир. Поймите, что нельзя искать руководство у кого-то, кроме Бога. Если вы занимаетесь чем-то подобным, я настоятельно советую вам немедленно покаяться, попросить у Бога прощения и полностью отказаться от этого. Только у Бога есть все ответы, которые вам нужны. Божье слово на сегодня. Не играйте со спичками, они могут привести к пожару. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим». Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и...

финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло». Школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон пеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, что плохого в идее национальной религии? Почему бы итальянцам не быть католиками, немцам – протестантами, а славянам – православными? Ведь, по сути, все христиане.
1: Плохого в национальной религии то, что национальная религия не подтверждается Священным Писанием. Более того, с момента возникновения христианства или христианской церкви в ней как раз и был подчеркнут интернациональный характер. Известно, что церковь возникла в день Пятидесятницы, в тот момент, когда в Иерусалим собрались люди из самых разных мест Римской империи. Все они были иудеями по своему вероисповеданию, но они говорили на разных языках. Они собрались из регионов, которые имели свои национальные особенности, национальные отличия. Вот тогда, в тот день, о котором Иисус говорил ученикам, оставляя их, Он говорил: «Ждите, ждите, когда сойдет на вас Дух Святой». В этот день Дух Святой снизошел на учеников и дал им сверхъестественную способность проповедовать об Иисусе Христе на языках разных народов. Очень интересно, там приводится целый список описаний разных людей: парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, приезжающие к Иринеи, пришедшие из Рима, критяне, аравитяне, слышим и говорящими нашими языками о великих делах Божьих. То есть вот именно этим было ознаменовано возникновение церкви. Что это значит? Это значит, что до этого момента Бог действовал в основном через один народ, через народ израильский. И всякий человек, который хотел иметь отношение с Богом, он мог прийти в Израиль, он мог на ритуалы и мог стать иудеем по своей вере. Он никогда не мог стать по крови, естественно, он никогда не мог принадлежать полностью к еврейскому народу, но он мог знать Бога иудеев, настоящего Бога, Творца неба и земли. Таким образом, Бог действовал через народ израильский, был дан закон, были заветы даны, была система поклонения Богу утверждена в Израиле. И вот с момента... Это говорило о том, что церковь или...

0: вероисповедание, оно связано не с нацией, а с Богом, который спасает. Это самый главный вопрос, который решает церковь. Церковь привыкли видеть объединяющим началом для группы людей. Но в действительности главная задача церкви – это быть объединяющим началом с Богом, чтобы человека привести к Богу, чтобы человеку проповедовать Евангелие Иисуса Христа, спасающее, чтобы человеку помочь возрастать во Иисусе Христе, познавая Бога и живя им. Поэтому говорить о каком-то другом характере церкви, это роль церкви как раз и заключается в том, чтобы помочь каждому человеку из любой нации прийти к Иисусу Христу Спасителю, обрести вечную жизнь, которую Христос дает по вере, и помочь человеку возрастать в этой жизни. И оригинальной задумки, как Бог ее сотворил, это наднациональное, это трение, которое останется навечно, тогда, когда написано «языки умолкнут», когда закончатся все разделения, которые существуют здесь на земле, а Церковь Иисуса Христа, как тело Христово, будет собрана воедино для того, чтобы иметь это время вечного наслаждения, которое будет в нем, в теле Иисуса Христа, между Богом и каждым спасенным человеком, который познал Иисуса Христа и через Него присоединился к общению с Господом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Доброе духовное. Душа нараспашку. Коварно сердце человека, крайне испорчено оно. Кто может постичь его? Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих, перевод под редакцией Кулаковых. Когда в нашей жизни появляется какой-то человек, с которым приятно проводить время, делать что-то совместное, возможно, даже приятно служить, то мы торопимся назвать такого человека лучшим другом. Многие живут с душой нараспашку по отношению к новым людям и начинают строить грандиозные планы. Но затем происходит очередное предательство очередного близкого друга или какое-то неверное действие по отношению к нам, которое причиняет сильную боль. Всегда помни о том, что идеальных людей не существует. Не спеши убеждать себя, что этот человек никогда не поступит с тобой плохо. Ты не знаешь, как он поведет себя, когда его выгода окажется важнее твоих интересов. Более того, ты даже о себе не можешь с полной уверенностью сказать, как поступишь ты в подобных обстоятельствах. Сердце человека коварно, и до конца его знает только Бог. Поэтому не торопись надевать розовые очки в отношениях с людьми. Однако это не значит, что ты теперь должен быть закрытым для общения и подозрительно смотреть на всех. Будь открытым и доброжелательным, но не будь наивным. Проси Бога показать тебе, как общаться с тем или иным человеком, насколько близко его подпускать и стоит ли идти с ним одним путем. Бог точно знает, что в сердце человека. Молитва на сегодня. Господь, дай мне мудрость в отношениях с людьми. Помоги мне не быть наивным и не доверять человеку раньше времени. Показывай мне то, чего я сам не замечаю, и научи меня правильно выстраивать отношения с каждым человеком. Сохрани меня как от лишней подозрительности, так и от лишней доверчивости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Большое несчастье постигло делового человека. Его предприятие сгорело, и он в отчаянии приехал домой, сел за свой стол и, опустив голову, начал плакать. К нему подошла его маленькая дочурка и спросила: «Папа, почему ты плачешь?» «Деточка, я все потерял», — ответил отец. Дочурка посмотрела на него с недоумением и спросила: «Как это ты все потерял? А я? А мама? Мы не потерялись, а Бог?» Отец понял, что он преувеличил свое горе, и ему стало стыдно перед дочерью. Преклонив колени, он за все поблагодарил Бога и успокоился. А, вот так.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Аллилуйя, Господь ли! Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Царь царей!

Псалом 14. Кто может, Боже, пребывать в Твоем жилище вечной славы и на церквей священных главы с душою трепетной взирать? Лишь тот, кто ходит непорочно и предан Господу вполне, и кто возносит в тишине молитвы в сумраке полночном, и не дает в рост серебра, в суде даров не принимает, своим словам не изменяет, и ищет мира и добра. Кто к правде Божией влеком и зла не причиняет брату, кто ценит совесть выше злата и не клевещет языком.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

по лицу, наваливается страхами, скалится правом смерть. Иногда кажется, лучше бы умереть.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех. Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
1: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
2: Доброе утро.
3: Начинаем неделю на эфире. Это радостно.
2: С понедельником вас, друзья, с теплым августовским понедельником.
1: Да, я бы сказал, с самым, пожалуй, теплым понедельником. Хорошо это или нет, пусть каждый решает сам, но я думаю, что время отпусков, отдыха, огородов, ну или чего там еще сейчас в самом разгаре. Друзья, но не забывайте о Слове Божьем, когда идете на работу, когда отдыхаете, когда спите, все равно размышляйте. Потому что Священное Писание призывает нас к исследованию Его, не просто к прочтению, не просто даже к прослушиванию, а к исследованию. Собственно, в этом радио «Пилигрим» вам и помогает. Вместе исследуем с начала недели новую тему. А тема наша сегодняшняя – о диаконах, о служителях церкви. Кто такие диаконы?
2: Я думаю, вот почему вы, Юрий Анатольевич, выбрали вот такую тему в этот августовский понедельник? Может быть, вам навеяла эта мысль, что сейчас время закруток, закаток и всяких заготовок на лето, что как раз можно сравнить с вот этой диаконской работой. Забота о людях, как бы
1: забота,
2: их накормить.
1: Да, забота не только о себе, но и о других. Безусловно, хороший диакон, он смотрит в этом смысле как можно дальше. Однажды мы были на одном собрании, где после собрания диакон сделал объявление. Это была такая сельская церковь. «Братья и сестры, сегодня по календарю и по погодному прогнозу лучшее время для посадки овощей». И вот, чтобы не забывали, так сказать, чем еще нужно заниматься. Беспокоиться о том, чтобы, не успев, не оказались в числе тех, у кого что-то не заготовлено важное на будущее. Поэтому, безусловно, диаконское служение – это служение обеспечения. Ну, это тыл, это обоз, кто может сказать так, с одной стороны. Но, с другой стороны, не все так просто, и оказывается, диаконы – это не только те люди, которые раздают пищу, следят за порядком, убирают или как-то пытаются накормить голодных. А диаконы – это гораздо больше.
2: Ну, для тех, кто нас слушает, а не смотрит, мы скажем, что ведущие сегодня Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова, а тема наша называется «Служение диаконов в церкви. В чем его сила и необходимость?»
1: Ну, давайте скажем, что само звание диакон, диаконское служение, оно давно известно в церкви и ни для кого не новость. В церковной иерархии считается третьей степенью служения. Первая степень – это епископы сегодня, потом идут пресвитеры, а потом идут диаконы. Ну и если епископы – это те, которые служат непосредственно людям, да, в духовном, пресвитеры – те, которые служат слову и словом, ну, если так условно разграничить, диаконы – те, которые служат необходимыми потребностями, то есть как-то устраивая жизнь церкви и заботясь в том числе и о людях, и о церкви, конечно же, ну, о ее каких-то вот самых таких простых потребностях, о хлебе насущном. В общем, те, которые, как написано в книге Деяний, пекутся о столах. Любопытно, что апостол Петр, он решил сделать такое предложение, и он, собственно, произвел это разделение, говорит, но вот нам, апостолам, нужно беспокоиться больше о слове, а не о том, чтобы пищить о столах. И предложил избрать 7 диаконов, 7 мужей, здесь цифра, наверное, уже не играет большой роли, от необходимости в церкви, для того, чтобы они как раз занимались этим вопросом. И в их руки были переданы все финансовые поступления в церковь и все то имущество, которое у церкви на тот момент уже было. Ну и, собственно, таким образом апостолы освободили себя для служения проповеди, для апостольского, для миссионерского служения. А дьяконы – вот и те люди, которые стали заботиться обо всех остальных людях, ну, решая как раз насущные проблемы.
3: Ну, так какие навыки должны иметь эти люди, которых нужно заметить, как, да, это дьякон? Вот.
1: Ну, чтобы его выделить. Хорошо, давайте с вами прочитаем из послания к Тимофею, где апостол Павел дает наставление при избрании епископов и диаконов. А вот он говорит так о диаконах. «Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. И, любопытно дальше, равно и жены их». Должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христе Иисусе. Но вот вам, пожалуйста, наставление и достаточно серьезное требование. А у диакона должно быть церковное портфолио. Если бы мы сегодня так сказали. Но и в этом портфолио не сколько церквей, да, он в своей жизни вот обошел и где он служил. А в этом портфолио рассматривается он сам. То есть каждый раз, когда человек избирается на дьяконское служение, должен рассмотреть его качества. Ну, давайте посмотрим на эти качества. Качество первое. Должны быть честны. Как вам нравится?
2: Но вот все вышеперечисленные, нижеперечисленные качества диакона, это, в принципе, портрет нормального среднестатистического христианина. Тут да. Как бы не только диаконы должны быть честны.
1: Ну, таким образом, мы все служители.
2: Царственное священство обо всех нас говорит Писание, да. Да, в чем-то мы можем быть для кого-то и как пасторы, для кого-то как диаконы, своим детям мы служим в своих семьях, это тоже, да, ну вот в большой, когда уже большая община, много и людей, и какого-то имущества, то ну, тут, конечно, честны, здесь важно.
1: Давайте преломим все через их служение. Их служение материальное. В основном материально и заботиться о людях. Быть честным в этом отношении значит не прятать что-то, да, и признаваться там, где есть какие-то ошибки, где-то есть какие-то проблемы, для того, чтобы они были решены. А дальше недвоязычны. Вот здесь тоже интересный термин. Можно сказать, что это человек, который не льстит. Да, недвоязычный. Не говорит одним одно, а другим другое, не, как бы сказать это, не выказывает одним сугубую честь, а другим какую-то небольшую честь. Непристрастны к вину. Вот здесь тоже интересная фраза. Апостол Павел использует то, что понятно. Люди выпивали, люди пили спиртные напитки, в частности, вино. В той местности, вот, кстати, вот Малая Азия, возьмите, Греция, безусловно, ну и Палестина, виноградная лоза – это, собственно, то основное, что давало вот эти спиртные напитки. Да? И люди выпивали. Люди выпивали и использовали тот же самый виноградный сок и вино в качестве основного напитка. Вот быть пристрастным к вину – это значит быть нетрезвым. Давайте здесь рассмотрим это как метафору. Человек, который трезв, в своих суждениях, в своем поведении, в своих действиях.
2: Здравый.
1: Здравый человек, да. Вино лишает человека здравости и трезвости. Но не только вино. Есть много разных и духовных вещей. Иногда люди обольщаются, иногда люди увлечены чем-то, иногда они и употребляют что-то, да, вот и находясь в некой нетрезвости. Поэтому он и пишет, нет, должен быть трезв.
3: А я думала, что он готовит тоже хлебопреломление, все накрывать, ты там как бы сделай все это, да, тоже и... Правильно,
2: не
3: да?
2: Прикладывался.
1: Ну, кстати, бывали такие истории и не однажды, и, к сожалению, допустим, и в нашей русской культуре дьякон – это человек, который как раз имеет доступ к этому спиртному напитку, и поэтому немножко им злоупотребляет, можно так выразиться, но он же должен попробовать, что он там церкви предлагает, да, а потом остаточки какие-то остаются. И вот, друзья, как бы ни в коем случае не рекламируем мы это, иногда это пристрастие становится пагубным, и, к сожалению, это проблема.
2: Я бы сказала, всегда это пристрастие становится пагубным.
1: Да.
2: Когда оно пристрастие.
1: Я смягчаю, да. Но вот это именно так. А потому дьякон должен быть трезв, не корыстолюбив. Вот здесь тоже очень важный момент. С одной стороны, человек не должен быть завистлив к другим, он, служа людям. С другой стороны, он не должен церковное почитать своим. И с третьей стороны, он своим должен послужить так же легко, как и церковным. То есть не корыстолюбив, не настроен на то, чтобы обогащать себя. Дальше интересное слово «хранящие таинство веры в чистой совести». Вот здесь любопытно. Здесь мы касаемся, наверное, чего-то такого интимного во взаимоотношениях с Богом. То есть он действительно верит. У него действительно есть взаимоотношения с Богом. Он действительно Бога любит. Он действительно может всегда положить руку на сердце и сказать, вот как пред Богом говорю, вот так или так. Так это и есть. И это тоже очень важное качество. То есть мы не всегда видим внутреннюю жизнь человека. А поэтому дальше написано, таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Ну, то есть пришел человек, и мы видим, что у него есть опыт работы менеджера в крупных компаниях.
3: А сейчас это да.
1: А сейчас это популярная тема, да. И вот человек приходит и предлагает свои навыки, но... Пусть даже он уверовал искренне, все равно он должен пройти некие испытания. Ну, то есть время должно быть. Мы испытываемся временем, мы испытываемся общением с другими людьми, мы испытываемся тогда, когда мы в церкви находимся внутри нее, сам Господь испытывает нас. Церковная среда, она достаточна для того, чтобы испытать человека. В течение определенного времени мы друг друга хорошо узнаем, согласитесь. Бог показывает на какие-то стороны нашей жизни. И если человек, нет к нему претензий, а для этого нужно свидетельство церкви, разных людей, то тогда он, как написано, допускается до служения. По сути дела, он может распоряжаться имуществом церковным. Как-то не просто собственную инициативу проявлять, да, но и заниматься организацией во всем, во всех остальных сферах. Ну и дальше жены их, смотрите как. Очень важно, наверное, для служителя знать и понимать, какая у него жена. Поддерживает ли она его? Здесь о ней тоже говорится, что она должна быть честна, как собственно, и муж.
3: Ну вот этот текст как будто бы говорит, что мужчины – диаконы. А у нас, есть ли случаи, когда женщины – диаконы?
1: Да, в Священном Писании
2: говорится
1: о диаконисах церкви, и в этом женщины ничуть не уступают мужчинам и несут свое служение, а потому судя по этому месту Писания, апостол Павел рассматривает жену диакона, как и самого диакона, служительницей. То есть они вдвоем служат, вдвоем осуществляют свое диаконское служение. Если о пасторском служении или о служении епископа мы как бы не наблюдаем подобного равенства, и здесь разное есть мнение, то в диаконском служении здесь мы видим, что призвание осуществляется для всей семьи в равной степени. Поэтому и жена, также смотрите, к ней требования практически такие же, как и к ее мужу. Смотрите, она должна быть честна, не клеветница, то есть не распространяет худых слухов, также трезва и верна. Верна во всем написано. То есть здесь достаточно много категорий духовной жизни. Ну и дальше диакон должен быть муж одной жены. Вот это уточняется, друзья, обратите внимание. В те времена, когда полигамия была, в общем-то, естественной вещью, и церковь далеко не сразу стала бороться с этим явлением, вот, тем не менее, вот эта борьба, она началась со служителей.
2: Служитель... Ну, а женщине не сказано, что она должна быть женой одного мужа.
1: Но смотрите, здесь все равно выбирается диакон, то есть смотрится на мужа, выбирается диакон.
2: Да.
1: И у него есть жена, она становится, ну, в некоторых случаях как бы автоматически диаконисы. То есть те диаконисы, которые мы видим, которых мы видим в церкви, как правило, они жены или бывшие жены диаконов, которые служили вместе с ними.
2: Вдовы.
1: Ну, вдовы, отчасти вдовы. Да, и служили своим служением. Это если говорится об иерархии. А если говорить о служении, просто о служении в церкви, то здесь, наверное, не имеет значения.
2: Но все равно, мне кажется, если посмотреть в контексте всего Священного Писания, да, то мужчина-диакон, он больше как вот, ну, такой управленец вот всеми вот этими материальными там движениями, да, а женщина, она у нее больше как служение Марфы такое, иногда даже...
1: Персональное.
2: Иногда даже называют их Марфами, потому что они готовят еду, накрывают столы на большое количество людей, какие-то праздники церковные, встречи, все это вот накормить, чтобы было чисто, потом убрано и так далее.
1: Но иногда это очень рутинная деятельность, а иногда это очень личное служение, и здесь, ну, можно вспомнить... много, и из Библии в том числе, вот таких женщин, которые служили, а в современности можно взять, например, мать Терезу, да, и, собственно, сказать, что ее служение – это, по сути дела, диаконское служение, хотя она занималась организацией, организационными вопросами в том числе, но под ее началом, это же был все-таки женский орден, было немало сестер, но и сама она лично служила руками. Собственно, это было служение непосредственное, служение без как бы такой четкой иерархии, но достаточно эффективное. Ну и надо учесть, и надо здесь сказать, что, конечно же, они как сестры, как монашеский орден, подчинялись каким-то структурам церковным, которые существовали у католиков вот в Калькутте, в Индии. Но обратите внимание, диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Это важное требование. Когда оно звучит к епископу, там подчеркивается, что человек, который хорошо управляет домом, будет заботиться и о церкви своей, как о доме. То есть это качество такое. Это не то, что в его поведении, а это его качество. И оно, если у него есть... то оно у него есть. Если у него его нет, если он плохо управляет домом своим, то, скорее всего, и в церкви он не будет хорошим управленцем. Ну, это как бы, если это в свойстве характера и в его даре, то как у Иосифа, помните, вот в этом в этом вопросе Иосиф является очень хорошим примером диакона в Ветхом Завете, который совершал служение, носил братьям еду, заботился о них, смотрел, доносил отцу информацию о них, как бы, и вот выполнял всякие разные поручения. Мы видим точно так же, он был замечательным диаконом, служителем в доме Потифара потом, уже в темнице, когда туда попал. Это подчеркивает, что служение диаконское – очень высокое служение, очень важное служение и пользуется авторитетом во все времена. И не просто так апостолы с первых дней возникновения церкви выделили это служение и призвали туда людей, помните, как сказано, исполненных Духа Святого и веры. То есть вот вам первое требование. Исполненный Духа Святого человек. Не просто который может деньги считать. Не только тот, который может командовать. Не только тот, который имеет богатый опыт. Но прежде всего тот, который исполнен Духом Святым. И тот, который верит.
2: Вот Михаил нам пишет: если церковь молодая, и церковный контингент еще не вырос в такую духовность, кого ставить диаконом? Мне кажется, тот текст, который мы прочитали из Священного Писания, как раз церковь там была молодая, там только
3: быть раз... честным, это не надо быть возрастным.
2: Не корыстолюбивым. Вот Петр сказал проповедь, 3000 человек покаялись, приняли крещение, вот церковь, все, столько народу, как-то надо с ними что-то, как-то заботиться о них, тут же взяли, выбрали диакона. Ну, не прям тут же, но буквально.
1: Я вам скажу, в начале 90-х годов мы испытывали подобное, да, некоторые молодые возникшие церкви, но откуда им взять опытных людей? А когда людей пришло много, а когда их сотни? И вот апостолы, столкнувшись с этой ситуацией в церкви, а ситуация была какая? Помните, много людей приносило свое имущество, много было пожертвований. Это от Бога, это от Духа Святого. Дух Святой побуждал людей приносить свои излишки, а иногда и все, что у них было. Их жизнь настолько менялась к ногам апостолов для того, чтобы церковь формировалась как некая справедливое социальное сообщество, где заботятся обо всех, где нет несчастных, где нет обездоленных. И в этом смысле церковь всегда была, как бы так сказать, примером для общества. И тогда в том числе. И вот когда это имущество пришло к апостолам, на них легла задача, как его распределить, как позаботиться о тех, о других, о третьих. Это очень много работы, это просто безгранично много работы. А как проповедовать, как нести Слово Божие, когда нести, когда ты с утра до вечера занят вот этими вопросами. И тогда было предложение избрать тех людей, которые этим имуществом будут распоряжаться, будут заботиться о людях, будут о насущном хлебе заботиться. Вот. И апостолы еще не имели опыта в этом отношении, хотя левитское служение было, и ветхозаветние левиты в определенном смысле – это диаконы ветхозаветней церкви. Сами апостолы, тем не менее, люди далекие от храмового богослужения, подавляющее большинство из них. Среди них был только один Левий, да, и то по происхождению скорее, да. Они самую простую находят формулу. Вы изберите, вот кому вы доверяете. Но очень важно, чтобы они были исполнены Духа Святого и чтобы они действительно верили в Иисуса Христа. Вот основное качество для любого служителя. То есть для любого служителя. Когда вы не знаете, какие должны быть качества у того или иного служителя в том или ином служении, руководствуйтесь прежде всего вот этим наставлением апостолов, в первую очередь. Исполнен ли человеком Духа Святого, то есть руководство есть у него Божие в его жизни? Видно ли это? И есть ли в нем вера? Или он ходит все время с сомнением, смотрит на все и вот какие-то такие суждения толкает непонятные? Так что это имело большое значение. И вот таким образом избирались первые служители. Дальше апостол Павел, он уже расширяет все эти принципы и дает более пространное пояснение для церкви. Здесь мы видим понятнее, здесь все понятнее.
3: Но вот если в Ветхом Завете мы видим пример Иосифа, в Новом Завете кто является таким ярким примером служения диакона?
1: Ну, друзья, у нас есть несколько хороших примеров. Прежде всего, мы видим, что в диаконском служении, в диаконское служение избираются люди, исполненные Духа Святого, и их семь человек. Вот когда, давайте мы с вами откроем книгу «Деяния апостолов», шестую главу. Вот, пожалуйста, как начинается текст. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что

0: или в какие-то другие особые времена. И вот они уверовали во Христа, они пришли, они там находятся. И с точки зрения евреев, вот эти вот пассажиры, скажем так, внезапно откуда-то взявшиеся, не были достойны того, чтобы им пользоваться имуществом церкви. И здесь возник ропот, то есть возникло несогласие. А смотрите, несогласие в чем? Вдовицы были пренебрегаемы в ежедневном раздавании потребностей. То есть церковь заботилась о некоторых категориях людей каждый день, давая хлеб, какую-то пищу разделяя. Как это происходило, я не знаю. Может быть, люди сами приходили куда-то. Может быть, это разносили и раздавали по домам. Но речь касалась прежде всего вдовиц. Надо сказать, что в те времена не было пенсионных фондов и каких-то социальных программ в государствах. Поэтому о вдовах, вдовы – это женщины, оставшиеся без мужей, то есть оставшиеся без кормильцев, и, скорее всего, в данном случае не имевшие детей, то есть, ну, пожилая женщина, которая уже и работать не может. Пенсию никто не выдает, должны заботиться родственники, а их нет. И тогда церковь брала об этих женщинах заботу. То есть в обычном обществе, в том же самом иудейском обществе, подобная категория людей обеспечивалась за счет родственников, за счет больших семей или за счет кланов. Но христиане сразу оказались вот как бы людьми, отвергнутыми иудейской общиной, и тогда сами они должны были решать вопрос, как беспокоиться о тех людях, которых родственники отвергли. Сегодня нередко случается в некоторых странах, особенно когда человек уверовал во Христа, и его изгоняют из дома, или с ним перестают общаться. И все те возможности, социальные возможности, которые он имел, он теряет. И он может полагаться только сам на себя. И это трудно. И в этой ситуации как раз церковь, она помогает, она поддерживает. И этим женщинам помогали. Не только женщинам, были еще сироты, были еще миссионеры. Были другие люди, может быть, инвалиды в той или иной степени. Но, в общем, потому и нужны были специальные служители, которые позаботились бы о них, о всех. То есть это было большое и очень важное социальное служение внутри церкви. И тот самый килограмм добра, который есть сегодня во многих церквях Вифания, я скажу, это одна из частей этого самого служения. Вот.
1: А здесь произошло, что у эллинистов, да, их вдовиц пренебрегали, от этого у них произошел какой-то...
0: Да, то есть смотрели, ты женщина не из нашего народа, или, например, вы там должны от своих получать помощь, от тех, которые, откуда вы пришли, там, со стороны Турции или со стороны Греции в те времена, пусть они вам помогают. И на самом деле, ну, это недобрый знак и недоброе поведение. Апостол Павел пишет, что во Христе сегодня нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, все одно во Христе. То есть, если мы в церкви, если человек в церкви, он уже не имеет значения, какой он национальности, какого он статуса, он брат или сестра во Христе. И к этому надо относиться только так, и если у него есть какие-то нужды, о них надо заботиться.
2: Ну вот интересно, что, например, о пасторском служении, о служении учительском сказано, что, ну, не все делаетесь учителями, да, и что с пастора много спросится. А вот диаконское служение, в принципе, в той или иной степени оно как бы доступно каждому. Раздаватель ли, раздавай...
0: В простоте,
2: да. Вот,
0: благотворитель ли благотворит с радушием.
2: Да. То есть вот эта благотворительность, это забота о ком-то, поделиться с кем-то, чем-то, это не только вот диаконская обязанность.
1: Ты диакон, ты это делай, а

0: Да, ну это как бы не мое, да? Нет, это для всех, для нас заботиться друг о друге, видеть нужды друг друга. В нуждах святых принимайте участие. Это не только к диаконам сказано, это сказано ко всем. А диаконы, они больше как организаторы.
1: Соглашусь с этим. И тем не менее, не всем дано организовывать, не всем дано распоряжаться, кроме своего. Вот когда у меня есть свое, я ответственен, конечно, если вижу нужду брата и затворяю от него сердце свое, как в том, да, любовь Божия живет, кто затворяет сердце свое. Поэтому, безусловно, все мы в той или иной мере служители друг другу. А вот распределять – это не всем дано. И здесь, конечно, возникает иногда ропот и искушение. А кто будет распределять? Вот кажется каждому, что он бы распределил справедливее. Но здесь, друзья, потому и предлагается избирать тех, кто исполнен Духа Святого, кто действительно верит, кто не пристрастен в вину, кто честен, кто не корыстолюбив.
0: Те, кому можно доверять.
1: Те, кому можно доверять. И это делают все. Время для блока новостей. После мы вернемся. Друзья, продолжаем наш разговор. Мы говорим о дьяконском служении.
0: Да, спасибо за ваши комментарии. Вот Сергей пишет нам: «Дьяконы, как я вижу, укорененные в Боге люди, которые показывают примером своим и житием свою веру и готовы прийти на помощь братьям и сестрам в церкви». Ну, в принципе, с этим не поспоришь, но это, опять же, образ жизни любого христианина и не только диакона, когда мы своей жизнью должны свою веру показывать.
1: Ну, я в одной церкви видел такую практику. Диаконское служение рукополагаются все лидеры служений. И даже те, которые, вот скажем, в группе прославления держат микрофон, солисты. Вот если он достаточно долго в служении, и если он, ну, скажем, соответствует вот этим нормам диакона, то его рукополагают в диаконы. Поэтому смотришь, полгруппы прославления диаконы стоят. В церкви диаконов много. Как бы неплохо, почему нет? Наверное, здесь уже мы видим не просто, как бы сказать, большое число распорядителей имуществом, да, а просто людей, которые совершают свое служение, веренное им. И уже совершают его не только как, скажем, обычные прихожане, но с ответственностью перед Богом и с, скажем, признанные служители. Скорее, наверное, здесь диаконство как некое признание вот, человеческого посвящения. Вот. Что говорить о рукоположении? Почему нам рукоположение используется и впервые, кстати, использовалось в назначении диаконов? На мой взгляд, здесь рукоположение не только как некое духовное действие, потому что, ну, в принципе, даже если человека объявить в церкви о том, что он служитель, о том, что он занимается каким-то служением, и просто представить его церкви, это уже имеет духовное значение. Но рукоположение – это авторитетное действие. То есть, когда не просто рядом постоял, когда есть контакт, когда есть вот апостол, вот он руку простирает, вот он ложит руку на человека, и таким образом четко указывается, что да, на самом деле этот человек принял служение, есть авторитетная поддержка этого служения. Всем наглядно это представлено. Ну, в некоторых церквях и даже, может быть, во многих, считается, что именно в этот момент переходит и некая духовная сила. То есть есть таинство рукоположения. И тогда человек вот после этого уже действует, ну, с каким-то определенным помазанием. То есть рукоположение похоже на то самое ветхозаветнее елеопомазание. Ну, так это или не так, скорее надо судить по опыту, да? То есть мы видим, вот человек служил до рукоположения, вот человек служит после рукоположения. Что изменилось? как рукоположение повлияло на его жизнь. Я думаю, что и так можно на это смотреть. Вот. Теперь бы я предложил нам рассмотреть немножко персонажи библейские, а точнее евангельские. Давайте коснемся Стефана, диакона Филиппа, и отчасти, может быть, затронем Варнаву, который не был диаконом, который скорее был даже апостолом, но его служение было исключительно диаконское. Ну, смотрите, Филипп и Стефан, они из первой семерки рукоположенных диаконов. О Стефане сказано, что он был муж, исполненный веры и Духа Святого человек. То есть человек, который действительно мог говорить какое-то слово от Господа, мог с дерзновением что-то делать. А Бог, видно, его использовал, заботился о нуждающихся, но он не ограничился только этим. А Стефан, как написано, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Более того, он вступил однажды в богословский диспут с членами Синедриона, и, как о нем сказано, они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. То есть мы видим, что Стефан не только занимался какой-то едой, практической деятельностью, едой, да, он проповедовал. И он не просто проповедовал, он был апологетом Евангелия. В общем-то, почему такое произошло? Потому что Бог поддерживал его. Обратите внимание, не только через апостолов совершались чудеса. Чудеса совершались и через диаконов. И здесь Стефан хороший пример для нас. Казалось бы, человек призван к материальному служению, а через него чудеса совершаются.
2: Да, прям написано, да, что исполненный верой и силы совершал великие чудеса.
1: Возможно, к нему приходили люди немощные, допустим, больные, или заботились о больных, говорили, вот кто-то заболел, хлеба давайте человеку отнесем. И Стефан шел вместе вот с этим хлебом и молился за человека, и человек выздоравливал. А кому-то он свидетельствовал, проповедовал, а где-то совершались большие чудеса при его участии. То есть, смотрите, с одной стороны, он совершает социальное служение, а с другой стороны, он молится о людях, и он провозглашает какие-то вещи, они происходят.
0: Помните историю как-то несколько лет назад? В нашу церковь кто-то позвонил и говорит, скажите, правда, что у вас люди исцеляются, бросают костыли? И секретарь говорит, да, действительно, правда, так и есть, приходите, помолимся за вас, Бог исцелит. Говорит, нет, мне костыли нужны.
1: Мне не молитва, мне костыли.
0: Мне костыли нужны, если у вас их бросают, дайте мне как раз надо. Вот я думаю, диакон как раз тот человек, который и костыли найдет, если надо, а если надо, помолиться, чтобы костыли оказались ненужны.
1: Пошел с костылями кому-то домой, помолился, тот исцелился. Ну, хорошо, пойду к следующему. Берет те же костыли и идет к следующему. И тот выздоравливает. Возможно, что-то подобное было и у Стефана. Но смотрите, Стефан не боится вступать в конфликт. И здесь любопытно, потому что, с одной стороны, Евангелие предписывает нам быть мирными людьми, да, но он вступает в спор, спор богословский. И, судя по всему, люди, с которыми он вступает в спор, а это люди, как написано, либертинцы, киренейцы, александрийцы, некоторые из Киликии. То есть это люди, которые не из самих иудеев, которые пришли Прозелиты из дальних областей, и у них большая ревность. Они, как это так, что здесь происходит? В какого-то Иисуса здесь верят. И они спорят со Стефаном. Стефан, кстати, греческое имя. Судя по всему, что он был, ну, как бы сказали сегодня, полукровка, да, то есть у него были родные частью из Иудеи, частью из Греции. Нам не упоминается, здесь подробности не дается. Но он вот с этими людьми вступает в спор, видимо, на их языке. Понятный спор. И они не могут ему противостоять, они не могут с ним не согласиться. Тогда некоторые из них, ну, придумали обвинить его, говоря, что он хульные слова на Моисея и на Бога говорит. То есть его истолкование Писания Ветхого Завета в Духе Святом решили интерпретировать как хулу.
0: Но вот проповедь Стефана перед тем, как его побили камнями, и он, я так понимаю, первый вот такой мученик за веру, да, после вознесения Иисуса Христа, и его проповедь очень похожа на проповедь Петра.
1: Да.
0: И после проповеди Петра кается 3000 человек, а после проповеди Стефана погибает Стефан.
1: Она похожа в деталях. Но на деле она радикально отличается. Проповедь Петра – это скорее призыв. Проповедь Петра, она вдохновляема сошествием Духа Святого и теми дарами, которые проявились в Духе Святом. Петр призывает людей как раз прийти к этому источнику, как написано у Иаиля. Вы получите благословение, вы получите дары, вы получите вот то, что обещал Бог, а вам нужно уверовать во Христа. Покайтесь, и докрестится каждый из вас. И, собственно, люди шли. Стефан мотивирован другим. Стефан возмущен противлением и вот теми огульными обвинениями, которые несутся в адрес церкви и в адрес него самого, в адрес имени Христова. И он, у него другой лейтмотив. Он говорит, вы противились всегда Духу Святому. А если в первом случае апостол Петр говорит, идите, берите Дух Святой, то здесь Стефан говорит, вы ему противитесь. То есть вам было предложено взять, вы не взяли. А сейчас вы, по сути дела, сформировались в его противниках. Противников. И он обличает. Это жесткая, обличительная проповедь, которая вызвала гнев у окружающих. Бог допустил эту проповедь. Судя по всему, это был разговор Божий, в том числе и с людьми, с жителями Иерусалима. То есть поначалу, вот смотрите, такое легкое, даже в некотором смысле радостное, радужное восприятие церкви сменилось противлением, противлением и агрессией. И здесь Господь строго говорит через Стефана с этими людьми. Но они, видите как, решают его схватить и устроить над ним такой самосуд. Дело в том, что побивать камнями, предавать смерти кого бы то ни было, было нельзя в эти времена. И это было явное нарушение порядка, установленного римской властью в те времена, но настолько был возмущен этот религиозный дух, что они не посмотрели на последствия и побивают Стефана камнями. Кстати, тогда же в этой кампании был замечен юноша именем Савл, тот самый, который станет апостолом Павла впоследствии.
0: А вот интересный момент, когда он уже становится апостолом и пишет свои послания, и в одном из посланий Павел говорит: «Я крестил Стефанов дом». Тот ли это Стефан, которого побивали, когда побивали камнями апостол Павел, будучи еще Савлом, был свидетелем. У меня возникает сразу такая логическая цепочка, что он после того, как он обратился ко Христу, он потом приходил к тем людям, которых гнал, которых обижал, которых даже, может, убивал, приходил к их семьям, может быть, он там каялся перед ними, я не знаю, но это было бы логично, и И то, что если это тот же Стефан, то то, что крестился весь его дом, говорит еще и о том, что ну, и жертва не напрасна, все его родные, они все в итоге уверовали и крестились.
1: Может быть и так, может быть, дом Стефана был немалым, и давайте допустим, что это был тот дом, который был не в самой Иудее. То есть Стефан, возможно, был человеком, который жил ну, где-то в пределах Греции, да, или Малой Азии. И здесь надо еще какую вещь понимать, что, судя по всему, это годы прошли, потому что да. Обращение Савла, потом некий период, какие-то годы, когда он ищет Бога, когда он в посте, когда он в некотором изгнании.
2: 14 лет там, да, сколько он от начала его обращения к служению вообще перешел?
1: Вполне может быть, да, вполне срок может быть как раз таким. И, возможно, как раз апостол Павел, когда совершал свое служение, посещал вот этих дальних родственников Стефана, которые жили не в самой Иудее, и служил им там проповедью и свидетельствовал им как раз вот о их родственнике, о мученике за Христа. Так что вполне возможно так. Ну вот он, Стефан, он первомученик. Он человек, который защищал веру, который проповедовал, и которого Бог активно использовал. Следующее, о котором можно будет сказать, это Филипп. Филипп, которого называют благовестник. Если Стефан, он архидиакон, старший из диаконов, как бы, то Филипп – это диакон, но благовестник. Обратите внимание, что он очень активно начал служить в проповеди. Как это происходило, сложно сказать. Возможно, он пошел помогать обустраивать служение в других церквях и таким образом отправился в Самарию. И там проповедовал Христа. И тоже мы видим чудеса, которые сопровождали его служение. Нечистые духи с великим воплем выходили из многих одержимых ими, многие расслабленные и хромые исцелялись. И это в Самарии. Обратите внимание, что даже не апостолы первые идут к самаритянам. Иудеи не считали самаритян вполне чистыми людьми и скорее относились к ним с подозрением. Поэтому это, ну, как бы так сказать, международное служение, можно так его характеризовать.
2: А можно спросить, это Филипп тот, который был со Христом, когда вот чудо умножения хлебов, и Христос спрашивает, Филипп, ну вот, а где нам купить хлеба, это он же?
1: Нет, это апостол. Это апостол, и среди апостолов, ну, апостолы таковыми и оставались. Они служили апостольским служением.
0: То есть вот эти семь диаконов, они не были из числа 12.
1: Они не из числа апостолов, нет, друзья. Это другие люди. И, кстати, мы тоже видим, что Филипп – это имя греческое, да, и, наверное, нередко означает «любящий лошадей». Это как-то лошади были такой сильной культурной единицей, элементом в те времена. И смотрите, Бог использует его. Бог использует его настолько сильно, что апостолы идут следом за ним, вот к этим же самаритянам, чтобы возложить руки на них, чтобы они исполнялись Духом Святым. Ну а дальше мы видим, что Филиппа настолько использует Господь, что с помощью ангела переносит его на какую-то дорогу. Да, дорога, которая ведет вот в сторону как раз африканского континента, по которой после праздника едет евнух. Эфиопский евнух, он был вельможей царицы Кандакии. И, как мы понимаем, он был прозелитом, обращенным иудеем, то есть он чтил Священное Писание. Надо сказать, что Священное Писание было распространено, да, на севере африканского континента, в египетских землях.
0: Ну, это Священное Писание Пятикнижие. Нет,
1: не это Септуагинта. Угу. Это Септуагинта, которую, ну, читали, и она возникает, была написана за 70 лет до Христа. Угу. То есть Писание было, существовало. И вот Евнух...
0: Ветхий Завет.
1: Это Ветхий Завет. Едет, читает эти книги, и он пытается понять, что написано у пророка Исаии. И, видимо, читает он вслух. И Филипп, приставая к его колеснице, подойдя ближе, слышит, что тот читает вот как раз из Исаии, и задает ему вопрос, разумеет ли тот, что читает. Он говорит, да как поразуметь, если бы кто мне истолковал. И Филипп, исполнившись Духа Святого, начинает ему объяснять, что это говорится о Христе. Вот все Писание говорит об Иисусе, но 53 глава Исаии говорит о Христе явно. И Евнух, слыша его, проникается верою и соглашается креститься. Говорит, хочу креститься, могу ли я креститься здесь, у верующего во Христа? У него даже и доли сомнений не возникает. И Филипп крестит его, где-то, видать, впереди был небольшой водоем, и тут исполнился Духа Святого, и, радуясь, поехал дальше, а Филиппа восхитил ангел. Мы видим...
0: Мечта всех миссионеров.
1: Да.
2: Не надо дорогу совершать.
1: Кстати, есть свидетельства и сегодня, нередко мы их слышим, о миссионерах, которые неожиданно оказываются в других странах.
0: Во мгновение ока.
1: Трудно в это поверить. Нам бы хотелось с ними поговорить, с этими людьми. Но, надеемся, действительно, такие чудеса продолжаются. Несмотря на то, что сегодня есть самолеты и прочее, и прочее.
2: А все люди мечтают о телепортации.
1: Да, так и есть. Вот бы нам иметь такую возможность, чтобы ангел нас переносил с места на место.
0: Но в Писании такой пример есть, поэтому...
1: Есть, действительно.
0: Почему бы и нет, да?
1: Кроме того, о Филиппе сказано, что он был благочестивым мужем, и его семья была благочестивой, у него было 4 дочери, и они пророчествовали. То есть у них было пророческое служение. И это очень сильно впечатляет, я вам скажу, даже не меньше, чем чудеса самого Филиппа, потому что есть история даже касательно самого Савла, когда по пророчеству он отправляется вместе с Варнавой для служения. Но и смотрите, вкратце затронуть фигуру Варнавы, имя которого означает «сын утешения», который все свое имущество отнес в церковь для того, чтобы апостолы им распоряжались.
2: Левит.
1: И принял апостольское служение. Он не был из числа 12 апостолов, но фактически его служение было апостольским. Вместе с Савлом они отправляются в первое миссионерское путешествие, где Варнава, по большому счету, служит Савлу. Он старше, он опытнее в каких-то вопросах, и он просто поддержка. Павел в основном проповедует, он более ученый. А Варнава в основном служит. Хотя и проповедь тоже, я думаю, была ему не чужда. И в кризисный момент, когда Савл решил расстаться с Марком, Иоанном Марком, юношей, да, одним которого они взяли к себе на служение, который не захотел идти дальше на север с благовестнической миссией, Варнава решает расстаться с Савлом, пусть даже с огорчением, но продолжать служить Марку. Он увидел что-то в этом юноше. И впоследствии этот Марк напишет Евангелие от Марка. Вот представьте себе, насколько важным было служение Варнавы. Оно действительно было таким душепопечительским диаконским служением, с заботой о людях. Он послужил Савлу молодому, он послужил Марку. Кому еще он мог послужить? Это, ну, наверное, мы можем только гадать, но то, что его служение было очень важным,
0: ну и служил он, да, не только тем, что там как-то позаботился о том, что им есть, где ночевать и так далее, а вот именно момент душепопечительский такой, послужить где-то на эмоциональном каком-то уровне, чтобы человек не уставал.
1: Да. Ну что ж, друзья, время нашей сегодняшней хотел сказать миссии, да?
0: Передачи.
1: Передачи вышла. Всем спасибо, всем благословений.
0: Спасибо за вашу поддержку. Увидимся.
1: Увидимся.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Релевант, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою

0: Христианские притчи. Исаия о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и пусть он будет опустошаем, разрушу стены его и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он черными волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимые насаждения его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Книга Исхода, глава 5, стихи с 1 по 7.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 августа. Слушайте внимательно. И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какое мерою мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Евангелие от Марка 4:24. В Библии сказано, что в последние дни появится множество лжепророков, которые будут говорить то, что многие люди захотят услышать. Люди будут верить любому, кто будет ублажать их слух приятными речами. Ради льстивых и приятных слов они отвернутся от поиска истины и обратятся к мифам и выдумкам. Смотрите второе послание к Тимофею, 4 глава, стихи с 3 по 4. Они увлекутся духовными практиками, которые не имеют никакого отношения к Божьему Царству. Эти теории могут казаться духовными, но исходят от нечистых духов. Никогда прежде всяческие экстрасенсы и медиумы не атаковали нас своей ложью с таким усердием. По телевизору постоянно показывают людей, которые общаются с умершими. На самом деле они общаются со злыми духами, которые частично говорят правду о прошлом, но при этом лгут относительно будущего. Это запрещено в Писании. Смотрите книгу Левит 19:31. Бог говорит, что обратит свое лицо против любого, кто обращается к колдунам и вызывающим мертвых. Смотрите книгу Левит, глава 20, стихи 6 по 7. При этом некоторые христиане читают гороскопы и консультируются у экстрасенсов. После этого они удивляются, почему в их жизни царит хаос, а в их сердце отсутствует мир. Поймите, что нельзя искать руководство у кого-то, кроме Бога. Если вы занимаетесь чем-то подобным, я настоятельно советую вам немедленно покаяться, попросить у Бога прощения и полностью отказаться от этого. Только у Бога есть все ответы, которые вам нужны. Божье слово на сегодня. Не играйте со спичками, они могут привести к пожару. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 10 августа, и наша тема сегодня — «Те, кто идут к Богу шаг за шагом». Место Писания, Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих, где Петр упал на колени и произнес: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Слово «Господи» — греческое слово «куриос», которое означает «владыка», «господин всего», «я полностью подчиняюсь тебе». И вот что имел в виду Петр. Это довольно интересно, потому что, изучая историю Петра в Писании, можно увидеть, что он 4 раза встречался с Христом, прежде чем назвал его Господом. Первый раз Петр встретил Иисуса на берегу озера и был под сильным впечатлением от той встречи. Второй раз он присутствовал на собрании, где Иисус исцелял больных, но так и не обратился в веру. Третий раз Иисус пришел в дом тещи Петра и даже исцелил ее. Иисус совершил много деяний на глазах у Петра, но Петр все не обращался. И потребовалась 4-я встреча с Христом, чтобы он, наконец, назвал его Господом. Только когда Иисус умножил рыбу в озере, это действительно коснулось сердца Петра, и он назвал его Господом. Не отчаивайтесь, если люди не спасаются от первого свидетельства. Некоторые люди идут к Господу шаг за шагом. Будьте верны, продолжайте рассказывать им об Иисусе. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
2: Вечные

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Слово

0: Доброе духовное. Душа нараспашку. Коварно сердце человека, крайне испорчено оно. Кто может постичь его? Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих, перевод под редакцией Кулаковых. Когда в нашей жизни появляется какой-то человек, с которым приятно проводить время, делать что-то совместное, возможно, даже приятно служить, то мы торопимся назвать такого человека лучшим другом. Многие живут с душой нараспашку по отношению к новым людям и начинают строить грандиозные планы. Но затем происходит очередное предательство очередного близкого друга или какое-то неверное действие по отношению к нам, которое причиняет сильную боль. Всегда помни о том, что идеальных людей не существует. Не спеши убеждать себя, что этот человек никогда не поступит с тобой плохо. Ты не знаешь, как он поведет себя, когда его выгода окажется пока коварна, и до конца его знает только Бог. Поэтому не торопись надевать розовые очки в отношениях с людьми. Однако это не значит, что ты теперь должен смотреть на всех. Будь открытым и доброжелательным, но не будь наивным. Проси Бога показать тебе, как общаться с тем или иным человеком, насколько близко его подпускать и стоит ли идти с ним одним путем. Бог точно знает, что в сердце человека. Молитва на сегодня. Господь, дай мне мудрость в отношениях с людьми. Помоги мне не быть наивным и не доверять, что я сам не замечаю, и научи меня правильно выстраивать отношения с каждым человеком. Сохрани меня как от лишней подозрительности, так и от лишней доверчивости. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
1: Радио Пилигрим.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Ну-ка еще раз! Поем аллилуйя!

0: Если хочешь жить, давай по-хорошему. Выкладывай все на чистоту.
1: Уберите фонарик, умоляю, не светите в глаза.
0: Буду светить, пока не выложу все.
1: Отпустите руку.
0: Начнем по порядку. Имя, фамилия.
1: Давид Бен Шалом. Бен Шалом пишется через дефис.
0: Не вешай мелочь на уши.
1: Можно без дефиса, я не обижусь.
0: Мне до лампочки, как пишется твоя фамилия. Давид Бен Шалом — это имя слепого, который обычно сидел у городских ворот. Несколько дней назад он пропал без вести. Что тебе известно о его исчезновении?
1: Никуда он не пропал.
0: Ответ неправильный. Ладно, спросим по-другому. Где сейчас находится Давид Бен Шалом?
1: Говорю же вам, Давид Бен Шалом — это я.
0: Ответ неправильный.
1: Хорошо, я поменяю имя.
0: Допустим, Давид Бен Шалом — это ты. Тогда говори, каким образом ты стал зрячим?
1: Иисус из Назарета, он меня исцелил.
0: Какие медикаменты он использовал?
1: Какие? Только землю и слюну.
0: Ответ неправильный. Хочешь, чтобы я поверил, что врач исцеляет слепого при помощи слюны?
1: Не врач, а рука.
0: Сколько он с тебя взял?
1: Нисколько.
0: Ответ неправильный.
1: Нисколько, правда? Иисус исцелил меня, чтобы доказать, что он мессия.
0: Мессия? Я что, по-твоему, идиот?
1: Не знаю.
0: Ответ неправильный.
1: Ну и денек сегодня.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея адресного. Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 17. О том, что в Псалме 109 относится к священству Христа, а в Псалме 21 к страданиям Его. Тоже справедливо и в отношении к тому псалму, в котором предсказывается яснейшим образом Христос-священник, как в рассмотренном выше псалме предсказывается Христос-царь. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Псалом 109, стих 1. Восседание Христа одесную Бога Отца составляет предмет веры, а не видения. Равным образом не обнаруживается, что враги Его положены под ноги Его. Это делается, но обнаружится в конце. Пока и это предмет веры, а после будет предметом видения. Но то, что следует далее, «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих», стих 2. До такой степени очевидно, что отрицать это – признак не только недобросовестности и скудоумия, но даже бесстыдства. Сами враги сознаются, что из Сиона был послан Христов закон, который мы называем Евангелием, и который признаем жезлом силы его. О господстве же его среди его врагов свидетельствуют сами же они, со скрежетом зубовным и с сознанием своего против него бессилия. Затем относительно сказанного несколько ранее «клялся Господь и не раскается». Этими словами указывается непременное исполнение в будущем того, что прибавляется. «Ты священник вовек по чину Мелхиседека», стих 4. Кто, имея в виду, что священство и жертвоприношение по чину Ааронову уже нигде нет, а повсюду при священстве Христовом приносится то, что принес Мелхиседек, когда благословлял Авраама, Бытие, глава 14, стих 18, может недоумевать, к кому относятся эти слова. Итак, с этим вполне ясным сопоставляется, когда понимается правильно, то, что в том же псалме говорится несколько темнее. Это мы уже и сделали в своих писанных для народа словах. Так и в другом псалме, где Христос словами пророчества говорит об уничижении в своих страданиях. «Пронзили руки мои и ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище». Псалом 21, стихи 17 и 18. Этими словами он указал на распростертое на кресте тело, с руками и ногами, пригвожденными к дереву, и на то, что он представил собою зрелище для наблюдавших и рассматривавших его. Он прибавил даже «делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Псалом 21, стих 19. Как исполнилось последнее пророчество, рассказывает евангельская история, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 35. Несомненно, что и остальное, что сказано в том же псалме менее ясно, будет понято правильно, если будет соответствовать тому, что выражено столь очевидно. И это тем более, что и то, что мы считаем не совершившимся, а полагаем только совершающимся, оказывается в настоящее время осуществляющимся уже по всему миру, как и предсказано в том псалме из столь отдаленного от нас времени. Ибо в нем несколько далее говорится: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами». Псалом 21, стихи 28 и 29. Глава 18. О псалме 3, 40, 15 и 67, в которых предсказывается смерть и воскресение Господа. Не умолчали пророчества псалмов и о воскресении Его. ибо о чем другом поется в Псалме 3 от лица Его? «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня» — Псалом 3, стих 6. Разве кто-нибудь окажется до такой степени потерявшим здравый смысл, что подумает, будто пророк хотел представить нам как нечто великое то, что он уснет и встанет, если под сном этим не разумелась смерть, а под пробуждением — воскресение, которое в таких выражениях надлежало предвозвестить о Христе? Гораздо яснее указывается на это в Псалме 40-м, где по обычаю от лица того же посредника рассказывается в виде прошедшего то, что предсказывалось, как имеющее совершиться, ибо имевшее совершиться в предопределении и предвидении Божием было как бы уже совершившимся, настолько оно было несомненным. «Враги мои, — читаем в Псалме, — говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, вышедший вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более». Псалом 40, стихи с 6 по 9. На этот раз слова эти поставлены уже в такой связи, что смысл их однозначен — он умер, не воскреснуть ему. Ибо предыдущие слова показывают, что враги его задумали и подготовили его смерть, и это приведено в исполнение через посредство того, который входит, чтобы видеть, и выходил, чтобы предать. Кто не вспомнит при этом Иуду, сделавшегося из ученика его предателем? Итак, по Елику они имели исполнить предпринятое, то есть убить его, то, показывая, что они напрасно из суетной злобы убьют того, кто должен воскреснуть, он прибавляет этот стих, как бы говоря, «Что вы суетные делаете? Что будет злодеянием вашим, то будет моим сном». А что такое великое злодеяние они совершат, однако же, не безнаказанно, он показывает в последующих стихах, говоря, «Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету, то есть попрал меня ногами. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им». Псалом 40, стихи 10-11. Кто станет теперь отрицать это, видя, как после страданий и воскресения Христа иудеи подверглись истреблению в кровопролитной войне, были исторгнуты с корнем из своих поселений? Убитый ими воскрес и воздал им, пока временным вразумлением, помимо того, что оставляет для неисправимых на будущее, когда будет судить живых и мертвых. Да и сам Господь Иисус, указывая простертым хлебом предателя своего апостолам, напомнил этот самый стих Псалма и сказал, что он исполнился на нем. «Ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 18. Слова же «на которого я полагался» соответствуют не главе, а телу. Сам Спаситель знал, конечно, того, о ком еще прежде сказал «один из вас — дьявол». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 70. Но он имеет обыкновение представлять в своем лице членов своих и приписывать себе относящиеся к ним, так как и глава, и тело составляют одного Христа. Отсюда известное выражение в Евангелии «Алкал я, и вы дали мне есть». Поясняя это, он говорит, «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35 и 40. Итак, он сказал, что уповал, потому что на Иуду возлагали упование ученики его, в то время, когда Иуда был причислен к апостолам. Иудеи же не думают, что ожидаемый ими Христос может умереть, Поэтому они полагают, что предсказанный законом и пророками не есть наш Христос, а какой-то их, которого они воображают чуждым смертных страданий. Поэтому с изумительной суетностью и слепотою со своей стороны утверждают, будто приведенные нами слова означают не смерть и воскресение, а сон и пробуждение. Но им громкое свидетельство дает и Псалом 15. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Стихи 9 и 10. Кто мог бы сказать, что плоть его успокоилась в надежде, что душа в аде не останется, но, немедленно возвратившись к ней, плоти, снова оживит ее, чтобы не истлела она, как истлевают трупы? Кто мог бы сказать это, кроме того, кто воскрес в третий день? О пророке и царе Давиде они никак не могут этого утверждать. Громко взывает и Псалом 67. «Бог для нас — Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя — врата смерти». Стих 21. Можно ли сказать что-нибудь яснее? Бог во спасение есть Иисус, что в переводе значит «спаситель». Именно такой смысл был дан этому имени, когда еще до рождения Христа от Девы было сказано: «Родишь же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 21. Так как ради оставления этих грехов была пролита Его кровь, то и не надлежало Ему иметь другого исхода из настоящей жизни, кроме смертного. Поэтому вслед за словами «Бог для нас – Бог во спасение» тотчас же прибавлено: «Во власти Господа Вседержителя – врата смерти», чтобы показать, что спасет Он Своею смертью. Но последние слова сказаны с выражением некоторого удивления, будто хотели сказать: «Такова настоящая жизнь смертных, что и для самого Господа нет из нее другого выхода, кроме как через смерть».
2: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Сила духа для освобождения. 2 Коринфянам 1 глава 10 стих. Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Какое прекрасное заявление! Павел говорит: «Дух освободил меня от безнадежной ситуации. Он освобождает меня даже прямо сейчас, и он будет продолжать освобождать меня в моих бедствиях». Получение Святого Духа – это не эмоциональная демонстрация, хотя я верю, что есть демонстрация Духа, но это постоянно возрастающее познание о Его освобождающей силе. Я повторяю слова Павла: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. По словам Петра, божественная сила Духа не приходит для демонстрации. Она приходит прежде всего через познание призвавшего нас. «И от полноты Его все мы приняли». Иоанна 1 глава 16 стих. Более того, мы не примем Духа Святого до тех пор, пока не отдадим Ему полный контроль. Мы должны доверить заботу о себе полностью Ему. Позвольте дать вам последнюю иллюстрацию этого. В 19 главе Бытия мы находим Лота и его семью в большой проблеме. На их город Содом должен прийти суд, и Бог посылает ангелов освободить их. Лот открыл дверь посланникам Господа, и те вошли в дом. Они имели силу освободить всю семью, но ангелы не были приняты. В конце концов, ангелы вынуждены силой воли своей вытащить Лота и его семью из Содома. Божий план был освободить их. Он должен был кормить, одеть и позаботиться о них. Но, как мы все знаем, жена Лота посмотрела назад и умерла. Предупреждение ангела было ясно. Если вы хотите, чтобы Бог взял контроль, то вы должны отдать ему вожжи. Если вы ожидаете его освобождения, то оставьте свои планы и идите его путем. А короче, Дух Святой не использует свою силу на сомневающихся, неверующие не в его плане. Если это таков Божий путь, нам надо желать позволить ему изменять наши жизни. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей и простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой и знать, что Твоя рука сохранит

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его и болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет, имя его... И если приходит, кто видит меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не неради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 33. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты! Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя! Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы! Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное! От грозного глаза твоего побегут народы! Когда восстанешь, рассеются племена, и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросится на нее, как бросает саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут, опустели дороги, не стало путешествующих, он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей, земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон, похож, стал на пустыню и обнажены от листьев своих Васан и Кармил». «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись, где весивший дань, где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою непонятную речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут держать мачты и натянуть паруса, тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Глава 34. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист от смоковницы». «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Идом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет от тука, от крови акцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Вассоре и большое заклание в земле Идома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». И завладеет ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте, ни одно из сих не переменит прийти, и ни одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их, и сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою, вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней».

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио «Пилигрим».

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

ночной.

0: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
1: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».
2: Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного –

0: Подбирайте слова, остальное любовь подберет.
1: Слушайте радио.

0: Господи, я хочу исполнять Твою волю. Скажи мне, что бы Ты хотел...
1: Зарик, тут Рома пришел. Он спрашивает, нет ли у нас ненужной одежды для приюта. Может, Твою сказочную куртку отдадим, а?
0: Еще чего? Я ее еще, может, продать смогу.
1: Хорошо, я скажу, у нас нет ничего.
0: Господи, да будет Твоя воля. Только укажи мне путь.
1: Рома еще сегодня вечером участвует в раздаче еды. Спрашивает, можешь ли ты нам помочь?
2: Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять на морозе 2 часа в субботу?
1: Хорошо, я скажу ему, что ты занят.
2: Прекрасно.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, и Алексей Коломийцев отвечает на ваши вопросы. Пастор Алексей, существуют ли ангелы и для какой цели?
1: Библия говорит, что ангелы существуют. Есть один текст, который, на мой взгляд, наиболее точно отображает цель существования ангелов. Послание к евреям в 1 главе, последний 14 стих, говорит об ангелах, о том, что все они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. То есть речь идет о том, что у Бога есть целая армия духовных существ, которые имеют перед собой задачу обеспечить осуществление божественного плана искупления человеческих душ и создание церкви. То есть здесь сказано тех, которые имеют наследовать спасение. Функций у этих ангелов, по всей видимости, очень много. Библия говорит о самых

0: То есть кого-то, кто сообщал людям то или иное известие, которое было важно им знать. Кроме того, мы видим в истории, как ангелы защищали людей. В истории израильского народа известен случай, когда один ангел поразил 175 тысяч, или войсков 175 тысяч. То есть ангелы, по всей видимости, обладают колоссальной силой. Кроме того, в книге пророка Исаия сказано о херувимах, которые окружают божественный трон, и они находятся в непосредственной близости с Богом, и все, что они делают, они постоянно взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть это своеобразный антураж, который находится рядом с Божьим престолом, и они восхищаются божественной красотой, его силой, его святостью, его совершенством, его могуществом. Более того, Новый Завет говорит об ангелах, которые знают каждого человека. То есть, по всей видимости, у Бога есть система связи, система, которая позволяет вести наблюдение за состоянием каждого человека. Это не подробно описано, но в Библии достаточно много подобных свидетельств, которые говорят о том, что вся наша атмосфера, она наполнена миром духов. Сказано также не только о Божьих ангелах, сказано и о ангелах, которые представляют собой силы тьмы. Писание говорит, что примерно 1/3 ангелов, они стали на сторону дьявола, когда дьявол восстал против Бога. В послании к Ефесянам в 6 главе говорится о том, что эти нечистые ангелы или демоны, они организованы в достаточно мощную структуру. У них есть там начальство, власти, у них есть определенные штабы действий, в котором они планируют свои какие-то акции. Вот. Таким образом, Библия говорит о достаточно распространенной, развитой системе в мире духов. И, конечно же, в заключении, в книге Откровения сказано о том, что Божьи ангелы, они находятся в торжестве вместе со Христом и Церковью. Ангелы, они будут торжествовать, они будут праздновать победу. Примерно как то, что мы видим в момент рождения Иисуса Христа, когда ангельские или небожители, они торжествовали, прославляя Бога в момент рождения Сына Божьего, когда Сын становится, когда вторая личность Божества, Сын становится человеком. Вот. И что-то подобное мы видим только намного в более торжественной, яркой форме. Мы видим в описании в книге Откровения, когда ангелы торжествуют на браке Христа и Церкви, когда будет брачный пир, в котором будет вот празднование этого величайшего результата всей истории того, что будет собрано в Царстве Небесном, собрано в Новом Иерусалиме. И ангелы, конечно же, будут играть значительную роль и там.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

Я отчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди тени и чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главное.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Тебе наш царь, Тебе отец наш.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд объединения церквей «Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», — Бенни Хин

обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 11 августа. Меньше говорите и больше слушайте. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. Притчи 17:27. Мы уже говорили, что если человек хочет получать наставление от Бога, он должен учиться слушать. Иногда мы так много говорим, что не можем услышать то, что Бог пытается донести до нас. Мы также можем не услышать чего-то важного от окружающих, если не умеем слушать. Если мы приучим себя быть сдержанными и терпеливыми, мы сможем услышать Божье наставление. Моя дочь Сандра рассказала мне, что недавно после молитвы она сидела в тишине, а потом спросила у Бога, не хочет ли он сказать ей что-нибудь до того, как она начнет заниматься повседневными делами. Она почувствовала в сердце, что он говорит ей: «Иди, я с тобой». Эта мысль утешила ее, а через несколько дней она вспомнила об этом, когда узнала плохую новость. Слово, услышанное ею от Бога, укрепило ее веру и помогло сохранить выдержку и спокойствие во времена испытаний. Если мы не будем прислушиваться, мы ничего не услышим. Дайте Богу возможность регулярно обращаться к вам. Когда вы молитесь, вам не нужно много говорить. Будьте воздержаны в своих словах и старайтесь больше слушать Бога. Божье слово на сегодня. У вас один рот и два уха. Это значит, что Бог хочет, чтобы вы слушали в два раза больше, чем говорили. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Thank you.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

тебе свое сердце. Благодарность за то, что позвал. Позови меня.

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 41. Начальнику хора. Учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «Где Бог твой?» Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Эрмона, с горы Цаар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажи у Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякую чистотою, вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учат.

0: Бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 35. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша». И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, и будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их». Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Глава 36. «И было в 14-й год царя Иезекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их. И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Иезекии Рабсака с большим войском. И он остановился у водопровода Верхнего пруда на дороге поля Белильничьего. И вышел к нему Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель. И сказал им Рабсак: «Скажите, Иезекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет? На эту трость надломленную, которая, если кто упрется на нее, войдет к тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, который высоты и жертвенники отменил Иезекия и сказал Иудее и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь? Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней. Можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесницы коней?

Да разве я без воли Господа пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию, разори ее. И сказал Елиаким, и Севна, и Уах Рабсаку. Говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, вслух народа, который на стене. И сказал Рабсак, разве только господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя сирийского, так говорит царь, пусть не обольщает вас Языкия, ибо он не может спасти вас, и пусть не обнадеживает вас Языкия Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя сирийского». «Не слушайте, Языкии, ибо так говорит царь Ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодеза, доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Языкия, говоря, Господь спасет нас». Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя Ассирийского? А где боги Имафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было приказание «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафов, дей-писатель, к Языкии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсака.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Евангелист Марк. Святой Марк родом еврей. Он происходил из колена Левина, от племени священнического. Жил первоначально в Иерусалиме. По-еврейски Марк назывался Иоанном. Имя же его Марк латинское. Это имя он присовокупил к еврейскому, когда с апостолом Петром отправился для проповеди Евангелия в Рим. Он был из числа 70 учеников Господа и, следовательно, являлся очевидцем некоторых событий из жизни Господа Иисуса Христа. В повествовании евангелиста Марка о предании Господа нашего Иисуса Христа на смерть в Гефсиманском саду упоминается некий юноша. Он в то время, как все ученики Господа оставили его, а один следовал за божественным узником. При этом обернулся полотном по ногому телу. Но, будучи схвачен воинами, оставил в руках их полотно и бежал от них. Одеяния юноши показывают, что он внезапно ночью выбежал на шум из того дома, которому принадлежал сад. Еще в древности составилось предание, что означенный юноша был сам Марк, и что вертоград Гефсиманский принадлежал его семье. Книга Деяний апостольских свидетельствует, что мать евангелиста Марка Мария имела в Иерусалиме свой дом. Именно в нем нашел пристанище апостол Петр после чудесного изведения из темницы ангелом. После вознесения Господа на небо этот дом служил местом молитвенных собраний для многих верующих, а также и местом пристанища для апостолов. Поэтому святой Марк в доме своей матери имел возможность постоянно находиться в общении с христианами. Он участвовал в их молитвенных собраниях и сблизился с самими апостолами. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Здравствуйте, друзья! С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, как проповедники могут так смело говорить от лица Бога?
1: Очень серьезный вопрос, спасибо за него. Дело в том, что проповедники должны говорить от лица Бога. В этом смысл христианской или библейской проповеди. Когда мы смотрим на значение слов, оригинальных греческих слов, которыми назывались проповедники или же описывалась их деятельность, то вот один из таких терминов как раз передает идею глашатая, который получал слово от правителя, от царя и приходил на какую-то территорию для того, чтобы провозгласить подданным этого царства волю своего царя. И вот этим словом и стали называть проповедников. И неспроста. Дело в том, что задача проповедника – объяснить людям то, что сказал Бог. И, в принципе, ничего другого проповедники и не должны говорить, иначе они тогда будут очень похожи на любых других человеческих авторитетов человеческих или мудрецов человеческих, или каких-то людей, которые имеют что сказать другим. Так вот, задача проповедников как раз и заключается в том, чтобы передать Божье Слово. Другой вопрос заключается в том, что, к великому сожалению, далеко не все проповедники, они всерьез относятся к этой своей обязанности. Они очень часто воспринимают проповедь как возможность пофилософствовать, возможность высказать свою точку зрения, возможность порассуждать о каких-то вопросах или же поднять какую-то тему, затронуть. В Священном Писании достаточно много сказано о серьезности призвания проповедников. В книге пророка Иеремии Бог, обращаясь к пророкам, которые были тогда и которые выполняли функцию проповедников, то есть они должны были возвещать Божье Слово, он предъявлял им серьезные претензии. Он задавал главный вопрос: «Как вы можете говорить от лица моего?» И дальше он говорит: если вы не стояли в совете моем, то есть вы не провели достаточно времени для того, чтобы понять, что же я хочу, в чем же моя воля, как же эта воля касается конкретной группы людей. Так вот, для того, чтобы проповедник мог это делать, для этого прежде всего каждый человек, который думает о проповеди, должен провести достаточно много времени в тщательном и глубоком исследовании Священного Писания. Дело в том, что Священное Писание и является авторитетным Божьим Словом. Оно является Божьим откровением, которое несет в себе истину, или точнее, оно и есть истина. И вот проповеднику, прежде всего, нужно глубоко погрузиться в то, чтобы понять эту истину. Для этого, прежде всего, конечно же, нужно внимательно читать Священное Писание. Нужно понимать контекст того, как представлена та или иная истина в конкретных местах. Для этого нужно увидеть все тонкости языка, в котором выражена эта истина. Ну и самое главное, для этого нужно сердце, которое в смирении готово слушать то, что говорит Господь, которая в смирении готова воспринимать Бога, воспринимать Его волю, которая прежде всего ищет возможности понять эту волю для себя самого, для того, чтобы самому научиться, для того, чтобы свою собственную жизнь подчинить и покорить Божьему Слову. И вот тогда, когда проповедник проводит достаточно времени вот в этом сокрушенном состоянии, вот тогда Бог открывается. В книге пророка Исаия в 66 главе, во 2 стихе сказано следующее. Бог говорит: а вот на кого я презрю, то есть на кого я обращу внимание, на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим. Всякий раз, когда человек обращается к Священному Писанию для того, чтобы о нем сказать другим, от него прежде всего крайне необходимо его глубокое смиренное отношение к Божьему Слову, его готовность в послушании воспринять это слово, его готовность быть верным этому слову. И вот тогда проповедник и может сказать абсолютно уверенно: «Так говорит Господь». Кстати, фраза «Так говорит Господь» повторяется в Священном Писании более 400 раз. То То есть Библия и написана именно с целью того, чтобы то, что сказал Бог, донести до конкретного человека, чтобы конкретный человек мог прореагировать, мог, услышав это слово, или покориться ему, или же продолжать воевать с этим словом, оставаясь в стане врагов Божиих, в стане врагов Священного Писания, в стане врагов истины и врагов Иисуса Христа. Вот поэтому слово снова и снова произносится и провозглашается для того, чтобы продолжать достигать каждое сердце, включая таковых людей.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей. Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служения в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Исаак и Ревекка. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женою свою. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». Но Авимелех сказал ему: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. Книга Бытия, глава 26, стихи 6 по 13.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Извинения».
2: В Евангелии от Луки в 14 главе Христос рассказал такую притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо все уже готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Прочитанная притча отличается тем, что практически в жизни так не происходит. Обыкновенно, когда приглашают на какой-нибудь пир или званый ужин, то люди откладывают все свои дела и принимают такое приглашение, как оказанную им особую честь. Но в прочитанной притче мы имеем пример, которым Христос хотел показать исключительность такого случая. Получив приглашение на подобный ужин, все начали, как бы сговорившись, извиняться, что не могут быть на нем. Каждый приводит свою особую причину и отговорку, почему он не может прийти на ужин. Первый сказал, что он купил землю, и что ему обязательно вот сейчас надо пойти и осмотреть ее. Я не знаю, как бы вы поступили в таком случае, но неблагоразумнее было бы осмотреть землю, прежде чем ее покупать, ведь такая покупка не совершается за 1 час. Другой сказал, что он купил 5 пар волов, и тоже как раз в то время, когда ему сделали честь и пригласили на торжественный ужин, ему надо испытать их. И он извиняется, что, мол, не может принять приглашение. Это равносильно тому, что вы купили машину, скажем, уплатили за нее деньги, а потом решили испытать ее и проверить, в каком она состоянии. Думаю, вы уже заметили нелепость и этого извинения. Третий говорит, что не может пойти на пир, потому что женился. Но это, мне кажется, уже совсем из рук вон. Как раз получается удачная возможность представить свою жену такому обществу почетных людей. С человеческой точки зрения можно было бы отказаться, скажем, от посещения какой-нибудь скучной лекции или незнакомого тебе общества. Но в данном случае приглашались на большой ужин, и, наверное, званы были только избранные. И притом они знали об этом ужине еще раньше, и их извинения и отговорки были совсем неуместны и, можно сказать, и дерзки, и глупы. Сегодня, уважаемые радиослушатели, вы приглашаетесь на пир, который приготовил сам Господь Бог. Он предлагает вам спасение в Сыне Своем, Иисусе Христе, и дар вечной жизни. Каждый из вас приглашен. И как вы отнесетесь к этому приглашению? Надеюсь, что вы не поступите, как люди, званные на пир в этой притче. Неужели и у вас найдутся подобные отговорки и извинения? Слово Божие сегодня вас приглашает ко Христу, на встречу с Ним, который обещает вам радостную и благословенную жизнь. Не думайте, что этим приглашением мы зовем вас присоединиться к какой-нибудь религиозной организации или группировке. Нет, это приглашение прийти к Иисусу Христу, стать участниками обильного стола Его благословения. Это приглашение, чтобы вы разделили радость Его спасения и стали членами его семьи. О, как печально, что есть те, которые находят все возможные отговорки, когда им предлагается принять спасение Иисуса Христа, когда они слышат призыв Божий. Какие только не выдвигают они извинения. Некоторые, например, говорят, что они не хотят присоединиться к числу верующих, потому что среди них так много лицемеров. Но ведь Христос предупреждал нас, что войдут в среду детей Божьих лицемеры и лжепророки. Но это не извинение для тебя, чтобы не принять Христа как своего личного спасителя. Каждый в ответе за себя. Каждый получает спасение лично. Есть еще одна распространенная отговорка, которой пользуются многие. Они убедительно говорят, что пытались, старались каяться, но у них ничего не получается. Грех по-прежнему владеет ими. Но поймите, что обращение не заключается в том, чтобы только отказаться от какого-то одного там греха. Самому победить грех невозможно. Главный смысл обращения заключается в том, что вы желаете принять в сердце Иисуса Христа и всецело отдаться Ему, чтобы Он сам произвел в нас полное изменение и сделал нас новыми творениями. Вы не можете это сделать, но Он все может и обещает, что сделает. Есть еще одна, пожалуй, самая популярная отговорка. Человек отказывается принять приглашение на пир вечной жизни, потому что считает себя достаточно религиозным, верит в Бога, посещает церковь и считает, что обеспечен спасением. Но религиозность не освобождает человека от греха. Соблюдение обрядов и традиций формальной религии не делает их детьми Божьими. Верить в Бога надо не интеллектом только, а главным образом – сердцем. Готов ли ты это сделать сейчас, уважаемый радиослушатель? Господь приглашает тебя на пир свой. Не ищи отговорок, как те званные, а прими верой Спасителя своего. Прими дар вечной жизни от Него сейчас. Иисус Христос приглашает и тебя на свой пир. Он многих грешников принял туда, но там еще есть место для тебя. Они омыты кровью Христа, Христос зовет, омоет и тебя. О, скажи Ему сегодня, вот сейчас, Господь, я прихожу к Тебе, прости мои грехи. Господи, я благодарю Тебя за приглашение на пир Твой. Я благодарю Тебя, что могу быть причисленным к избранным Твоим. Я принимаю Твое приглашение. Да поможет Тебе Господь поступить так. Вот сейчас там у своего радиоприемника.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Вы слушаете «Христианское радио».